0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся, реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Алина Ермакова. Доброе утро. Запрос на работу в студенческих отрядах в Беларуси растет. Об этом рассказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Владимир Павловский. В проекте «Белта» страна говорит, в студенческих отрядах на начало июля уже отработало порядка 20 тысяч человек. В этом трудовом семестре у нас множество инноваций. Посредством смарт-билета и платформы молодой человек может заполнить анкету, указать свои потребности, где он хочет себя видеть в этот период, и в то же время посмотреть перечень нанимателей, которые могут принять его в качестве бойца студенческого отряда, отметил Владимир Павловский. В конце прошлого года запустился новый отряд и новое направление. Это финансовые отряды, которые работают на базе банков и выполняют работы более аналитического характера. Завтра общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам защиты прав потребителей. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: В Бресте на Тришинском кладбище появилась новая памятная табличка с QR-кодом об узниках Брестского гетто, установленная по инициативе Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси». Теперь каждый житель и гость города может в один клик узнать о трагических событиях, которые развернулись здесь в самые первые дни Великой Отечественной войны. Цифровой формат поможет сохранить подлинную историю о жертвах фашистской оккупации 1941-1945 годов. В ГАИ напомнили о правилах безопасности для водителей при ярком солнце, сообщили в УВД Брестского облсполкома. Критически важное значение в этот период имеет чистота лобового стекла. Мелкие царапины, пыль и налет с внутренней стороны стекла в лучах низкого солнца создают эффект матовой завесы, многократно усиливая блики и ухудшая видимость. Водителям рекомендуется не только поддерживать внешнюю чистоту автомобиля, но и тщательно очищать стекло изнутри, а также всегда иметь под рукой качественные солнцезащитные очки. Напомнили ведомстве. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Слухай наш.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Спросите, какое по счету самое доброе утро, а мы ответим. Да, друзья, уже третье. Почему? Да потому что сегодня среда, третий рабочий день, середина рабочей недели. И, как правило, в среду начинают люди думать о том, что они немного подустали, немного, знаете ли, выдохлись. Но, тем не менее, друзья мои, мысли о том, что не за горами выходные, она, согласитесь, греет, а еще аккумулирует и, безусловно, делает нас более счастливыми людьми. Мы на старте нового дня. Пусть обязательно все получится с самого утра. Друзья мои, забегая немного наперед, скажу, сегодня день потрясающий, день заботы о любимых людях. И это невероятно крутейший праздник, который можно отмечать уже с самого утра. Проявляйте заботу о себе в том числе, не только об окружающих, потому что есть такое, в общем-то, такая формула. Если ты любишь себя, умеешь заботиться о себе, значит, по отношению к другим ты тоже сможешь это сделать.
2: Слушайте, ну а если задуматься в целом по нумерологии, у нас какая среда в компании Юлии Майской, Влада Романенко и команды «Самого доброго утра». Ну, 800-я как минимум. Слушайте, ну страшно становится. Цифра-то нереально большая, но и красивая. Ну, понятное дело, не без огрехов плюс или минус этому числу. Но, тем не менее, это уже которая по счету неделя, день, час или секунда, когда мы готовы посвятить полностью себя вам, для того, чтобы вы проснулись и, наконец-таки, воспряли духом и поняли для себя, что этот день готовит для вас много всего самого прекрасного и удивительного. Поэтому будем доказывать это лично благодаря огромному количеству праздников, конечно же, рубрики «Гороскоп». Ну и что же день грядущий нам готовит, узнай буквально через пару-тройку композиции. Так что ушки на макушке, будьте вместе с нами, и пусть сегодняшний день подарит вам массу приятных эмоций.
1: Ну, традиционно расскажу вам о том, какие приметы существуют в этот день. Приметы от Юли Майски на день сегодняшний. Друзья мои, оказывается, знакомство в этот день, в среду, часто перерастает в крепкий союз. Так что имейте это в виду. А еще среда благоприятна для того, чтобы брать за деньги в долг. То есть вчера во вторник давать было нельзя, сегодня в среду в долг брать. Ой, очень даже. Ну, а также начинать новые проекты, в том числе очень даже, друзья мои, положено. В общем, пусть старт этой среды будет для вас практичным, реалистичным, а самое главное, мягким. Потому что мягко входить в это утро и в новый день, мне кажется, желание огромного количества людей. Ну, а если вы уже трудитесь на полях, в городах, в весях, на предприятиях, и для нас выпекаете ароматный вкусный белорусский хлеб, мы дарим вам чего? Правильно, свое настроение, свою классную энергию. Два родинных кофеина. Мы здесь для того, чтобы зарядить вас. Ну и помните, народная перекличка. Та рубрика, которая дает вам возможность стать частью прямого эфира. Рассказывайте, как дела, как проснулись, что приснилось. Да, обязательно. Ну и, конечно, передавайте утренние приветы. 33-код 399-0011. Люди, вы кто? Кто слушает нас сейчас? Напишите нам сообщение. Обязательно зачитаем и передадим вам привет.

0: Иду ко дну.
1: Что ни день, то праздник.
2: Ну, если вы решили сегодня этим утром пойти на дно, друзья мои, у вас нет никаких шансов, потому что, во-первых, опустившись на дно, вам это самое дно позволит оттолкнуться и взлететь еще выше, но если сил у вас для этого хватит и правильного переосмысления. А еще мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», не дадим вам действительно устояться на этом самом дне. Да нечего там делать, друзья мои, всплываем все наверх, потому что здесь, в новом дне, в светлом, прекрасном, классном, очень много сегодня потрясающих праздников, и мы призываем вас отметить их с нами. Вообще, день, правда, потрясающий и необычный. Приготовил нам всего много интересного. Напоминает о сохранении редких животных. Этот день, 29 июля. О людях, которым давно пора позвонить. Так просто, не по делу. И, конечно же, народный календарь встречает много всего интересного и призывает не шуметь в лесу и не сорить там. Давайте будем разбираться сегодня по порядку. Итак, друзья мои, да, потрясающий классный день. День заботы о любимых людях. Этого теплого, в общем-то, неофициального праздника нет сложной истории и международного такого комитета, но смысл помещается в одну такую строчку – напомнить близким, что они вам дороги. Причем, знаете ли, не дежурным вот этим сердечком, да, вот в мессенджере, а вниманием, которое нельзя, друзья мои, поставить на автоповтор. В общем, позвоните сегодня родителям, приготовьте действительно кому-то сегодня либо завтрак, либо ужин, либо обед, соберите с собойку, когда любимый уходит на работу, спросите друга, как тот на самом деле себя чувствует. Ну, без дежурной фразы. Или возьмите на себя часть домашних дел, друзья мои. Вот так проявляется забота о любимых.
3: Слушайте, ну а вдвойне позаботиться о таких людях с именами, как Эдгард и Аскольд, поздравить их с профессиональным праздником, вспомнить, что их объединяет фамилия Запашные, вдвойне поздравить с профессиональным праздником, ну и оставить в покое. Потому что все-таки внимание хочется переключить на Международный день тигра. Да, действительно, этот день связывает их профессионально и обязывает по роду деятельности заниматься этими полосатыми животными, но основная цель все-таки Международного дня – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции полосатых и информировать людей о способах защиты этих животных. Ну, понятное дело, что у нас в Бресте нету Московского государственного цирка, но тем не менее…
2: У нас есть свои тигры.
3: Есть свои тигры.
2: Тигры, конечно.
3: Мяу, после этого хочется сказать. Да, такой еще не совсем подросший тигр в вашем лице.
2: Это делающий… Кот, делающий вид, что он тигр.
3: Вот это сонное, уставшее, полосатое что-то, нечто, друзья. Ну, по крайней мере, мы будем понимать, что вы приближаетесь к благородным полосатым животным вместе с нами, и действительно рубрикой «Что ни день, то праздник», когда мы рассказываем вам о подобных вещах.
2: Слушайте, я вот подумала, знаете, что тигры на самом-то деле выглядят так, будто помощь им совершенно не требуется. Ну, согласитесь, да? Такая уверенная походка, серьезный взгляд, да, и вот этот стройный полосатый костюм. Но в дикой природе действительно, друзья мои, сохранилось лишь несколько тысяч особей, и поддержать день можно без попытки, знаете ли, установить тигренка. Это сейчас на общей массе мы говорим, если нас слушают онлайн где-то в других странах. Правда, в городской квартире есть же такие умельцы, которые заводят маленьких тигрят в городских, конечно, квартирах, выходят на прогулку с поводком, а потом все социальные сети пестрят, что люди не справились, понимаете, тигрята начинают болеть, люди начинают нервничать. Друзья мои, давайте будем природу и то, что создала природа и дикая природа в том числе, уважать. Не потреблять, а уважать. Ну все, остановите меня, потому что сейчас Юля Майская, учитель, включится просто бесцеремонно, друзья мои. Давайте будем жить в гармонии с собой и с животными в том числе. Вот что я хотела сказать.
1: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Брест-Обл гидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.

0: процентов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Открыто акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Знай наших.

0: А может, просто останься, будет уговаривать вас тот, кто верит, доверяет и, в общем-то, знает, что эти отношения даром не прошли. Нужно спасать эту самую любовь до конца, держа, собственно, руку на пульсе действительно жизни себя и другого человека. Друзья мои, ну что, самое время. Отступление такое философское. Подводочка небольшая. 7:35 к нашей рубрике «Топ-3 самых». Кто они сегодня, кто попадет в этот перечень? Слушайте внимательно, и, возможно, вы там окажетесь. Друзья мои, есть такой момент, да, когда слепая вера в людей мешает иногда в жизни кому-то из нас. Кому конкретно, разберемся сегодня. Итак, самые доверчивые представители зодиакального круга. Кто они? Итак, вот эти именно люди, о которых мы сегодня поговорим, в общем-то, ну, перепроверяют, кто-то перепроверяет каждое слово, годами пересматривает окружение, другие идут по жизни с открытым сердцем, регулярно попадая в ловушки собственной наивности. Так вот, это эти самые доверчивые люди. И на первом месте, знаете кто? Мы, рыбы, да. У нас первое место в этом списке, так как буквально рыбы созданы для того, чтобы искать оправдание чужим эгоистичным поступкам и мастерски игнорировать вот эти, знаете, ред-флаги в отношениях. Ну, в общем-то, рыбы, нам пора сделать вывод. Кто-то уже делает, кто-то уже сделал, кто-то еще до пути к этому. Значит, овны, вы тоже в списке попали сюда. Овны только на первый взгляд кажутся, знаете ли, такими жесткими и пробивными, но за внешней броней скрывается такая детская непосредственность, из-за которой овны сначала делают, а потом думают, влюбляясь или загораясь новой идеей. Этот знак бросается в омут с головой, полностью отключает скепсис какой-то, и часто, оказывается, тянут сомнительные авантюры овны из-за своей доверчивости вы это делаете. Ну и девы, вы замыкаете тройку, как неисправимый идеалист, чья доверчивость подпитывается абсолютным, порой слепым оптимизмом, когда девы увлечены масштабными проектами, то охотно верят и людям, и их обещаниям. Ну что, друзья, мне кажется, пора пересмотреть, да, вот эти вот установки свои, если вдруг они вам мешают жить. А вообще, как вы относитесь к доверчивым людям? А, расскажите, может быть, вы над ними посмеиваетесь со стороны, а может быть, нет. Вот, Романенко, как ты относишься к таким людям, ну?
1: Слушай, я вот на секунду подумал, что те самые знаки зодиака, которые перепроверяют, у них обязательно должен быть такой маленький блокнотик, который, так, это не прошел, это тоже не прошел.
0: А на этом вопросе посыпался.
1: Посыпался, а потом оказывается, что они-то и сами вошли в этот список перепроверяемых людей. Вот в чем дело. Ну, как я отношусь? Слушайте, да, все познается, во-первых, в беде и в ситуации, поэтому, если вы уже набедокурили, друзья, ну, извинитесь, а лучше делайте это заранее. Да, не идите по чужим ошибкам других людей. Так что будем узнавать буквально через композицию, что же день грядущий вам готовит, абы не подставил. Это самое важное.

0: А вот и гороскоп.
1: Знаете, так и хочется спросить, а что вы сделали для того, чтобы это самое притяжение было, друзья мои? Быть притягателем этого, ого, какая ответственность! Выпадет ли вам сегодня ответственность за ваши дела, поступки и так далее? Разбираемся прямо сейчас. Овны, а что у вас интересно?
2: В общем-то, овнам советуют сегодня звезды проявить терпимость к окружающим. Даже деликатная критика может вызвать негативные эмоции, поэтому постарайтесь сосредоточиться на поддержке и понимании.
1: 29 июля на календаре, и тельцы, вы сегодня в этот день почувствуете, насколько важны люди, которые были рядом даже в самые обычные дни. Найдите время поблагодарить их за поддержку, внимание и добрые слова. И, кстати, искренний разговор способен сделать ваши отношения теплее и крепче.
2: А у близнецов есть все шансы преуспеть в обучении и освоить новых навыков. Не упустите возможность получить полезный опыт, который может пригодиться в будущем.
1: Раки, если вы давно живете в напряжении, пора подарить себе несколько спокойных часов без лишних забот. Отдых, прогулка или полноценный сон принесут сегодня гораздо больше пользы, чем попытка успеть все и сразу.
2: Утро для львов – идеальное время для решения вопросов, связанных с обучением и повышением квалификации. Не стесняйтесь делегировать мелкие дела, чтобы сосредоточиться на главном.
1: Девы, что у вас? Любая новая информация сегодня может оказаться судьбоносной. Книга, разговор или случайно услышанная идея способны изменить ваши отношения к будущему. Ловите эти моменты.
2: А вот весы сегодня наконец-таки начнут понимать замысел ситуации, в которой оказались. Поэтому не спешите с выводами, если не находите единомышленников.
1: Скорпиончики, вы знаете, вы сегодня почувствуете, уверяют астрологи, что движетесь в правильном направлении. Даже если результат пока не так заметен, работа, которую вы выполняете сейчас, станет прочным фундаментом будущих успехов.
2: Среда на календаре для стрельцов время для решительных действий, и ваша уверенность возрастает благодаря новым свершениям, поэтому не бойтесь проявлять инициативу.
1: Козерожки, ну не принимайте сегодня важных решений из чувства долга или страха, оно вам надо. Сегодня стоит все-таки задать себе простой вопрос, а действительно ли выбранный путь делает вас счастливее? Честный ответ поможет избежать ошибок и приблизиться к своему настоящему предназначению.
2: А вот новые возможности стучатся в дверь водолеем. Приложив усилия, вы сможете их реализовать. Будьте открыты для изменений и следуйте за мечтой.
1: Рыбки, а что у нас? Сегодня почувствуем редкое ощущение гармонии. Не пытаемся заполнить день бесконечными делами. Иногда главное достижение, рыбы, помните, позволить себе остановиться, посмотреть вокруг и поблагодарить жизнь за то хорошее, что уже есть. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Пусть обязательно сегодня все получится.

0: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
1: Рассрочка до 6 месяцев.
0: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

0: сплю и вижу.
1: Как, друзья, если кто-то скажет, как хорошо там, где, в общем-то, нас нет, я буду переубеждать вас в обратном. Как хорошо, что мы есть здесь и сейчас, друзья мои, в этом отрезке времени, потому что абсолютно счастлива от того, что

0: можем ранним утром пройтись, знаете ли, по России, встретить рассвет, выпить с любимым человеком чашечку кофе, загадать желание и прийти на любимую работу. Это же невероятно круто. Друзья, ведь раньше было все по-другому, поэтому хорошо, что мы здесь существуем. Раньше люди спали, знаете как, совсем иначе, чем сейчас. Главные особенности прошлого вот прямо сейчас расскажу. Пока рассказываю, обязательно рассказывайте и вы, что снилось, потому что в рубрике нашей мы рассказываем, что ваши сны означают наяву. А пока, друзья мои, оказывается, раньше двухфазный сон был. Все, как по маслу, обязательно нужно было его выполнить. Люди ложились спать дважды за ночь. Вы только представьте, первый сон длился несколько часов, затем люди просыпались на 2-3 часа для дел или общения, а после ложились спать, в общем-то, на вторую фазу сна. Да, в средние века еще многие спали полусидя. Да, на специальных высоких кроватях или в мешках со стеблями. То есть я стебель, я привет. Так как верили, что в горизонтальном положении человек более уязвим и может, в общем-то, каким-то образом задохнуться. Вот они, суеверия прошлых веков, друзья мои. Поэтому хорошо там, где мы есть. Я очень надеюсь, что вы приснили приятные сны и проснулись в нашей компании.
1: Слушайте, ну видеть суеверие или же нет, покажет нам следующее сообщение от Марии. Доброе утро и вам. В общем, Марина пишет, что во сне сегодня отправилась в путешествие на мотоцикле, который даже не умею водить. Ну, собственно говоря, Марин, мотоцикл – это, понятное дело, не только транспортное средство, но и также ваше отражение независимости и приключений. Ну, во сне железный конь может означать совершенно разные вещи, если уже конкретно поговорить на этот счет. Все-таки мотоцикл чаще всего связан с каким-то личным развитием, желанием и стремлением двигаться вперед. Поэтому надеюсь, что нет никаких ограничивающих вас факторов, в общем-то, оттолкнить от земли. Желательно не на мотоцикле, который вы не умеете по итогу водить. И, конечно же, двигайтесь вперед вместе с нами и нашей компанией.
0: Да, держите курс на старт этого дня. 29 июля показывает день. Погода обещает сегодня быть без осадков, солнечной. Ну, а если вы проводите это утро в нашей компании, тогда вы абсолютно в выгодном положении. Даже если сидячим вы за рулем собственной машины, либо находясь в такси, в общественном транспорте, помните, дорогие люди, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути здесь.
2: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Школьные базары в Беларуси будут работать практически до конца сентября. Об этом рассказала заместитель начальника отдела методологии управления организацией торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования торговли Екатерина Макуценя. Товары школьного ассортимента реализуются в универмагах, гипермаркетах, фирменных магазинах отечественных производителей. В объектах торговли выделены дополнительные торговые места. Оформлены уголки первоклассника, уголки школьника, чтобы сориентировать и мобилизировать нашего покупателя. Практически во всех магазинах республиканских и региональных субъектов торговли имеются секции с канцелярскими товарами для школьников. Подробнее рассказала заместитель начальника отдела. Также по всей стране традиционно пройдут школьные ярмарки, ярмарки выходного дня, выставки, продажи. Медицина Брестской области готовится к сезону медосмотров. При выдаче медицинских справок о состоянии здоровья будут учитываться диспансерные осмотры и иные медосмотры, проведенные в течение 12 месяцев. Выдача медсправок о состоянии здоровья будет осуществляться в течение одного дня после проведения медосмотра. Планируется организовать дополнительные дни приема по субботам. Также для 18-летних граждан будут учитываться медицинские сведения из детских поликлиник. Для детского населения справка выдается в рамках диспансеризации, которая проводится по дате рождения. Она действительна в течение года.
0: Новости.
1: В Бресте с 3 по 7 августа пройдет специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара» на территориях ЖЭСов номер 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13. Работники МЧС посетят домовладения и квартиры брещан, обследуют противопожарное состояние, условия проживания, проведут с людьми профилактические беседы и выступят на дворовых собраниях в трудовых коллективах города. И в завершении новости компаний. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: 8.06 показывают наши студийные часы. Всем огромный радио и привет летит, друзья мои. Да, 29 июля. Да, этот месяц второй подходит к своему логическому завершению. Но я надеюсь, что это утро будет сладким. Почему? Да потому что, друзья мои, хотите, скажу вам приятные слова. Персик, арбуз, смузи, ароматный кофе, теплая погода, дождя не будет. Могу продолжать бесконечно. А еще вы красивы. Вы невероятно красивы. Мужчины, я обращаюсь сейчас в большинстве своем к девчонкам. Почему? Да потому что сегодня можно, девочки, отметить классный праздник. День губной помады. Да, это про нас. Правда? В общем-то, от египетских цариц до современных модниц время шагнуло ого-го, но мы по-прежнему хороши. Губная помада всегда была символом красоты и уверенности в себе, поэтому если в сумочке где-то там сегодня эдакое заваляется, намажьте ваши свистульки, как говорят мужчины, и вперед покорять этот мир. Кстати, друзья мои, интересно, факт. Первая губная помада была изобретена в Древнем Египте, изготавливалась, все мы знаем, из пчелиного воска и красных пигментов. Так что я еще раз делаю правильный философский вывод. Хорошо там, где мы есть, друзья мои. Неважно, из чего готовятся помады, мы знаем, что сейчас в современном мире и самых абсолютно полезных ископаемых, которые не навредят нашему здоровью. В общем, будьте красивы.
2: Ой, слушайте, вот я в детстве помню, мы при помощи губной помады, которую воровали у девчонок, пытались вызвать пиковую даму. Вот так вот на зеркале нарисовали, значит, дверцу, лесенки и абсолютно гениальный диалог с моим папой, я помню. Он говорит: слушайте, а что это вы, в общем-то, делаете? Что, а мы пиковую даму вызываем, папа. Говорит: а что, вам своих девчонок не хватает, да? Ну, как-то вот так.
1: Это сказал мужчина с жизненным опытом. Вот так.
2: Абсолютно. Поэтому, друзья, если у вас жизненный опыт, как говорится, поднаторел, поэтому постарайтесь сегодня как минимум не поворачивать налево. Хотя день об этом призывает. Сегодняшний день поворачивания налево мы знаем, чем может нам сулить. Вот старые былины, присказки все-таки говорили: значит, налево пойдешь, коня потеряешь, а прямо пойдешь, жизнь потеряешь, направо пойдешь, значит, сохранишь жизнь, но потеряешь себя. Ну, вот как бы в отношении этого коняшка уже не так страшно потерять, как последние два пункта, поэтому, если вы решили сократить себе путь, ну, через что-то, либо, чтобы прийти вовремя на работу, ну, проверьте, как минимум, может быть, за поворотом налево вас ожидает что-то приятное.
1: Да, друзья мои, ну, будьте с нами, поворачивайте налево, либо направо, выбирайте себе абсолютно честную ровную дорогу, даже если придется свернуть чуть-чуть левее. Мы же говорим сейчас о порядочности, правда, друзья мои? Ну вот, и хорошее напоминание, да, команда утреннего шоу, если что, ходит направо.

0: 10% плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: люди о людях.
1: Самая главная причина создания этой рубрики когда-то в свое время, конечно же, были люди. Мы, люди, говорим друг о друге, наблюдаем друг за другом. И, друзья мои, конечно, мы думаем о том, как вы, люди, подрастающее поколение, сейчас чувствуете себя. Насколько гордитесь собой, гордится ваше окружение. Ведь период действительно поступления, у кого-то уже можно подвести финальную черту в этом вопросе. Кто-то еще борется за место, знаете, в университете, в колледжах нашей страны и так далее, и так далее. Это невероятно. Приятно, круто. А кто-то уже, знаете ли, на расслабоне такой, а я уже практически студент, ведь я поступил. О, друзья мои, для выпускников это действительно было лето такое, трудностей, преодолений, удивлений, разочарований, друзья мои. Но я очень надеюсь, что все обязательно получится. А самое главное, знаете, что я подумала? Что нужно уметь радоваться за тех, у кого все получается и кого накрывает успех. Вот только в этом познается эта самая дружба, друзья мои. Сейчас расскажу, к чему-то вела. К тому, что Ваня Дмитриенко заступился за Аню Пересильд-то после слухов о поступлении по связям. А что, девчонка могла бы по связям поступить, правда? Мама, папа, все дела. Но сама же талантливая. Эх, талантливая. Ваня прокомментировала волну обсуждений вокруг поступления Ани в московскую школу кино. По словам артиста, никаких привилегий у юной актрисы не было. Все вступительные испытания она проходила наравне с остальными абитуриентами. И музыкант, кстати, Ваня Дмитриенко считает, что причина критики кроется в другом. Для многих молодых людей поступление в московскую школу кино – заветная мечта. Именно поэтому успех Ани Пересильд вызывает столько споров. Слушайте, люди, а что если просто порадоваться? Вот просто порадоваться и погордиться за молодую, классную, перспективную девчонку. Ну и круто, что у нее такие родители и во всем поддерживают. Но она сама чего стоит? Молодец, талантливая.
2: Да, действительно талантливая, крутая девчонка. И порадоваться просто необходимо за них. Я вот крайне редко рассказываю о российских знаменитостях. В этом невероятно прекрасная моя коллега Юля Майская. Все-таки попробую на чуть-чуть примерить образ, значит, рассказать о прекрасной паре, значит, Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Значит, она поздравила своего супруга с днем рождения и годовщиной свадьбы. В публикациях Лизы появился, значит, архивный снимок с Максом. И в день рождения актера супруги тоже отмечают 16-летие со дня свадьбы. Вот такой вот семейный повод Боярская отметила кадрами начала их романа. В общем, такой вот старенькой фотографии. И когда она написала, были сделаны еще на кнопочный телефон. В общем, действительно такая смазанная, где они оба милые сидят в какой-то кафешке и разговаривают, видимо, просто, знаете, обо всем и ни о чем. И даже, как призналась сама Лиза, не планировали о свадьбе, не планировали о том, что у них будут в будущем дети. В общем, такой, знаете, невинный роман в свое время обернулся большой семейной традицией. Круто!
1: Слушайте, это невероятно, потому что я очень увлечена этими талантливыми ребятами. Я знаю, что первая встреча у них состоялась, когда были пробы исторического проекта 16-12. Вот тогда первый взгляд друг на друга попала. Вот потеря дара речи Лиза Боярская когда-то признавалась, что была поражена красотой, добростой Максима. Ну и долгие раздумья тоже у ребят были, потому что актеры разъехались по разным городам. Москва, Санкт-Петербург на несколько лет. А вот вторая встреча состоялась у них спустя 3-4 года. И вот тогда перевернула все. А именно фильм, не скажу, в котором снимались ребята, перевернул абсолютно все. Друзья мои, именно поэтому получилась такая семья. Продолжение рода в виде их детей и еще много-много снятых талантливых картин.
0: Люди о людях.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
1: Реклама.

0: ремонтов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-6666.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

0: что влюбляетесь по уши, дорогие друзья, делайте это откровенно, честно, а самое главное по любви, чтобы это было взаимным. Но если вы не нашли эту самую взаимную любовь, она ведь правит миром, друзья мои, тогда обязательно дождитесь, ведь всему свое время. И самое главное, мне кажется, в поиске любви не предавать себя. Это очень важно. Кто-то говорит, что красота спасет мир, но меня абсолютно никто не переубедит, что именно она, любовь, спасет этот мир. А вы помните, как в финале чемпионата мира на стадионе развернули плакат тогда со словами «Любовь на всех языках мира, друзья мои». Это было что-то невероятное, очень-очень круто. Любовь, забота о ближних, друзья мои, это все то, что может проявить каждый абсолютно из нас. Я знаю, разные дни в жизни бывают, так или иначе, когда встал не с той ноги, проснулся не в той квартире, а нужно было дойти домой просто после работы. Оно всякое бывает, друзья мои. Но доброта и ответственность проявляется абсолютно по-разному. И казалось бы, там, где, ну, не может быть, ну, а чего я буду заботиться о чужом человеке? Я его знать не знаю. Но вместе с тем, история, о которой расскажу прямо сейчас, доказывает обратное. Человек человеку человек, друзья мои. Именно поэтому мама младенца раздала в самолете 200 подарочных наборов для каждого пассажира. В общем, перед 10-часовым перелетом женщина раздала маленькие плакатики с берушами, конфетами и такой маленькой классной запиской на таком небольшом листочке от лица малыша были принесены милые извинения, если вдруг он заплачет, эх, много-много раз. Но скажите, это же невероятно крутейшая, милая новость, которая доказывает, что нам любовь по плечу.
1: Ой, ну, слушайте, я не знаю, как это работает, друзья, самолет, небо, море. Вот у меня тоже есть следующая новостюха. Оказывается, что популярная у белорусов страна для отдыха вводит визы. Ой, слушайте, сейчас это белорусы схватили за сердце, думают, да неужели Турция, Анапа? А может быть, родная эта сторонка? Я сейчас про деревню. Да нет, друзья, на самом-то деле, с 1 ноября этого года будет действовать новое правило для въезда в Черногорию. Гражданам Беларуси для пересечения границы понадобится виза. А вот тем, кто до 31 октября успеет туда вскочить на своих двоих, все-таки до 30 дней можно въехать в нее бесплатно. Вот, кстати, мне очень напоминает, знаешь, такой вот диалог двух белорусов. Говорит, а вот вы были в Черногории? В Черногории нет, а в Монтенегро? А в Монтенегро я был, да. А, что, в принципе, одно и то же, друзья.
0: Или вот это. Черная гора. А, Черная гора в Черногории. Конечно, был. У меня там над домом засыпано столько чернозема. Лопатами, значит, грябать и
1: грябать. Каждый выходный, да.
0: Ой, друзья мои, у каждого Черногория своя, как говорится. Но самое главное, вы знаете, правильно определять время, место и, главное, люди. Люди определяют наш отдых. Хотя нам кажется, что мы выбираем, нас выбирают. Помните, это пресловутая песня. Друзья мои, лето еще не зафиналено. Да, август на носу, но, тем не менее, я очень надеюсь, что вы реализуете все свои планы летом 2026-го.

0: Профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
1: Рассрочка до 6 месяцев.
0: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Итак, друзья мои, рубрика, которую можно взять на заметку. И вчера, вы знаете, я подумала о том, что это может быть невероятно крутейший такой вот челлендж, да, когда мы начинаем здесь проверять друг друга, а вы перенимаете эту рубрику и проверяете друг друга с коллегами себя. Это, правда, вызовет определенный род юмора, улыбок, а еще, наверное, поможет понять друг друга лучше и узнать, в том числе и сблизит при этом. Поэтому, друзья, мы стартуем. Итак, мой первый вопрос. Расскажи мне, а каких привычек тебе бы хотелось отказаться?
2: Так, от одной я уже отказался практически. Друзья, не скрываю, я курил. Да, это вредная привычка. Потихонечку это все уходит на нет. Привычка... Слушай, наверное, привычка смотреть и вот залипать в какую-то конкретную точку, когда тебя в этот момент о чем-то просят или спрашивают. Это как-то у нас вот по-простому... О, витать в облаках. Привычка витать в облаках.
1: Я знаю, как это у тебя работает. Это когда... Влад,
2: Да.
1: Чего? Что? Где?

0: экран перед этим повторил имя Влад, и ты четко видишь, что человек тебя слышит, но просто он залипательно залипает где-то. И так,
1: я подъезжаюсь, я просто на док-станции сижу в этот самый момент, понимаешь? В общем, хорошо, есть следующий вопрос тебе, как раз-таки вот про док-станцию, про технику. Юль, скажи, пожалуйста, вот каким был твой самый первый мобильный телефон?
0: Мобильный телефон — это была Моторола серебристого цвета, раскладушка.
1: О, винтаж.
0: Я была такая просто, такая, куплю два трамвая. Это была я, да, действительно. Ты знаешь, я его доставала очень-очень часто, тогда, когда нужно было и не нужно было, чтобы посмотреть просто на него. Но на самом деле я кичилась. Тогда я была студенткой первого либо второго курса университета, и я так гордилась собой, что у меня есть такой телефончик. А вторым моим телефоном, ты не спрашивал, но я скажу, тоже была Моторола, но такая, знаешь, лягушка, вот эта, которая плоская-плоская раскладушка Моторола.
1: Ой, прикол.
0: Желтого горчичного цвета.
1: А поэтому и лягушечка.
0: Это было на старших курсах университета уже.
1: Нахвасталась на все курсы университета. Молодец.
0: А потому что Юля получала повышенную стипендию, хорошую нормальную стипендию, поэтому могла откладывать себе деньги и позволить такой крутой телефон, понимаешь?
1: Ой, любовь Моторола закончилась до определенного момента. Друзья, ладно, не буду признаваться. Я знаю, какой сейчас у Юли телефон, не скажу.
0: Просто вы знаете, хорошо, что меня никто не спрашивает, как я от раскладушек вообще перешла болезненно просто на эти кирпичи.
1: Да, с смартфоном этим, да.
0: Это болезненно было для меня, и до последнего держалось, но время диктует свои правила. Так, мой следующий вопрос летит к тебе.
1: Давай.
0: Расскажи мне, пожалуйста, какой тебя вопрос раздражает больше остальных вообще?
1: Ой-ой-ой, вопрос, слушай, да про зарплату вопрос. Да несколько от коллег, потому что да знаем мы все друг про друга. Сколько там у нас это, знаешь, накапало в кошелочку. Вот
0: так.
1: Как бы, знаешь, когда другие люди, незнакомые, начинают интересоваться твоей зарплатой. И знаешь, что еще больше всего раздражает? Вот сейчас как на духу тебе скажу. А вот спрашивают, где ты работаешь, я говорю, ну вот телерадиокомпания, блин, хорошо. Ну, радиоведущий такой, да, ага, а вот потом, куда ты идешь работать после этого? После эфира я такой, ой, ребята, побыть вам в моей шкуре.
0: Слушай, ты же очень часто задают нам такие вопросы. Ну, хорошо, вот ты пришел туда, поговорил в микрофон, а дальше? А какая у тебя работа потом? Ты еще на второй, на третьей работе работаешь?
1: А дальше еще? А что дальше-то?
0: Ой, дорогие люди, послушайте, это всегда вызывает интерес, правда, к другим профессиям, друзья мои. Поэтому мы, имея такой интерес, придумали рубрику «Работу-работа», в которой тоже рассказываем об интересных профессиях. Ну, давай мне еще вопрос.
1: Да, последний вопрос к тебе. Вот мы как-то по ностальгии с тобой пошли. Юля, скажи, пожалуйста, вот по каким вещам ты реально скучаешь из детства?
0: Так, по каким...
1: Вещам из детства ты скучаешь?
0: Слушай,
1: да, вот так,
0: я, наверное, не по вещам. Я человек, который не привязывается к вещам. Mm-hmm. Я человек, который привязывается очень к людям и к событиям. Есть такие моменты. Я очень скучаю по летним каникулам в своем детстве. Это было что-то невероятное и крутое.
1: Класс.
0: Поэтому, если, дети, вы просыпаетесь раньше времени, такие, ой, блин, опять проснулся, а мне же в школу не надо. А вот когда надо будет, я буду хотеть спать. Вот эта история. Вы живете свою лучшую жизнь, дети. А если родители слушают нас, а их дети сопят в две дырочки, потому что летние каникулы, напоминайте своим детям часто, что они живут свою лучшую жизнь детства.
2: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. Заместитель председателя Брестского облсполкома Александр Максимчук проинспектировал ход масштабных работ в агрогородке Жемчужный и деревне Новая Мышь Барановичского района. Напомним, главный праздник хлеборобов Брещины Дожинки 2026 состоится здесь уже 5 сентября. Работы развернуты практически на всех запланированных объектах. Главная цель не просто провести яркий фестиваль, а оставить местным жителям комфортную и обновленную инфраструктуру. В Бресте состоялось рабочее совещание с участием председателя Госкомимущества Виталия Неверы и председателя Брестского областного совета депутатов Марины Ковалевской. Инициатором выступил областной совет депутатов. Главная тема встречи – реализация указа президента номер 116, регулирующего отчуждение жилых домов в сельской местности и работу с пустующими объектами. Участники встречи обсудили практику применения документа на территории Брестской области, а также способы повышения эффективности работы с пустующими домами на местах. Виталий Невера отметил, что рассматриваемые объекты находятся в различных населенных пунктах, поэтому подходы в работе могут разниться. Возле крупных городов и в рекреационных зонах проблем с реализацией таких домов не возникает. А вот что касается отдаленных населенных пунктов, там продать пустующие дома бывает непросто, зачастую приходится их сносить. Но в любом случае законодательство должно неукоснительно соблюдаться. В Кобрине обновляют мост через Муховец. Переправа была построена во второй половине 1940-х. В 2000-м здесь провели капитальный ремонт. Однако за десятилетия и транспорт, и требования к подобным сооружениям серьезно изменились. Старые конструкции перестали отвечать современным нагрузкам, а ширины проезжей части и тротуаров уже не хватало. Практически весь мост пришлось разобрать, включая опоры, и затем создать заново, рассказал заместитель председателя Кобринского райисполкома Александр Мартынюк. Это была вынужденная необходимость. Теперь геометрические параметры проезжей части и тротуаров улучшатся, мост станет удобнее и безопаснее. Нормативный срок окончания реконструкции – ноябрь. Вместе с тем строители набрали хороший темп и идут с некоторым опережением графика.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Брест и Калуга подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Церемония прошла в Минске по итогам заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Калужской области Российской Федерации под председательством министра архитектуры и строительства Вадима Альшевского и губернатора Калужской области Владислава Шапши. Это соглашение – первый шаг к установлению побратимских отношений. Брест для россиян – символ и воплощение мужества, самоотверженности в деле защиты Родины. На базе Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи в Брестской крепости по 31 июля проходит учебно-полевой сбор военно-патриотических клубов МЧС. Сбор объединил 15 команд, 120 участников. Брестскую область представляют три клуба «Зубр», «Феникс» и «Спасатель». Ребятам предстоит пройти полосу препятствий, испытания защиты крепости, а также проявить себя в эстафете спасателей. Обучающая часть охватывает основы безопасности, жизнедеятельности, навыки первой помощи и действия в чрезвычайных ситуациях. В Брестской областной библиотеке имени Максима Горького в Малом зале работает выставочная экспозиция «Правосудие во имя жизни», предоставленная Брянским государственным краеведческим музеем. Выставка рассказывает о двух гранях одной истории – о геноциде советского народа на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны и о закономерной расплате за эти преступления. На стендах копии текстовых документов, фотографии и видеоматериалы, запечатлевшие работу следствия, ход трибуналов и страшные свидетельства злодеяний на Брянской земле. Вход свободный, выставка работает по 6 августа. Специальная программа МАК на территории Брестской области проходит по 15 сентября. В рамках данной программы в регионе ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на блокирование доступа к дикорастущим зарослям конопли и ее уничтожение, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, принятие к правонарушителям мер, предусмотренных законодательством, а также выявление преступных групп, сбытчиков и перевозчиков опийного, масленичного мака и конопли. В случае обнаружения запрещенных растений сообщайте об этом по телефону 102. С новостями знакомила Адина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Да, самое доброе утро, 9 часов и 8 минут. Всем огромный родинный привет и очень надеюсь, что вы, друзья, успели переделать много дел. Сейчас кто-то открыл второй глаз. Это тот, кто переводил будильник на 5 минут в течение 2 часов и такой: что? Какие дела? Подождите, который час? 9:09, пока вы моргали, друзья мои. И самое главное, что вы уже несколько часов этого прекрасного дня и старта проморгали. Эх, друзья мои, самое бесценное, что может быть в нашей жизни, это, конечно же, время. Не теряйте лето, не теряйте, не упускайте возможности дожить этот июль так, чтобы захотелось повторить в следующем году. Ну а мы вам в этом обязательно поможем. Самое главное условие – это, безусловно, находиться в нашей компании, друзья мои. Ведь народная перекличка дает возможность каждому из вас стать частью прямого эфира. Каким образом? Вы просто пишите нам, как зовут вас, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро», рассказывайте, как настроение. Ну а если не хотите вообще ничего писать, вы заняты, да, делами. Просто напишите нам привет, а мы почитаем, как зовут вас, рассмотрим вас на аватарке, поймем, что вы красавчик, и передадим вам огромный привет. Вот Виталий нам написал, смотри, он пишет: привет лучшему радио, долгий переезд, опять с вами на весь день. Виталий, это лучшее признание, которое я могла получать с самого утра. Спасибо вам за вас и за то, что вы в нашей компании.
2: Слушайте, ну вы настолько искренний человек, что это все-таки, знаете, ну подкупает на 100%. А вот знаете, Виталий, вот вы, знаете что, вот не то, что на морг, наверное, в процессе вашей езды натолкнулись на следующую новость о шимпанзе. В общем, друзья, вот действительно хотел сейчас рассказать буквально 2 секунды. Оказывается, ученые выяснили, что шимпанзе и бонобо используют дружеские прикосновения не только для примирения после ссоры, но и для предотвращения конфликта. Вот вы как, Виталий, вообще относитесь к такому роду объятию? Вот я знаю, что мужчины, как мы в принципе, как люди, могут пожать друг другу руки и тем самым установить некую социальную связь перед какими-то, например, долгими переговорами или перед знакомством. Вот действительно, такой интересный факт.
1: Это да? Только мужчины могут переходить от разговора о человеке к шимпанзе просто. Это потрясающе. Девчонка никогда бы так не сделала.
2: Абсолютно.
1: 100%. Виталий, дорогой наш человек, вот это видео потрясающее. Понимаете ли, как человек едет с высокой машины. Это что, комбайн, трактор? Откуда сделаны эти красивые видосики? Вот конкретно, слушай, я люблю вот это вот. Просто сесть не за руль, а рядом и наблюдать за дорогой. Обожаю это делать. Поэтому, Виталий, спасибо за эту возможность. Я просто оказалась рядом с вами на секундочку в кабине так высоко-высоко. Расскажите, на чем передвигаетесь вот в данном случае. Очень интересно. Ну, про шимпанзе, Виталий, думаю, вообще к себе не применил никаким образом эту историю.
2: Но полезный-то факт, друзья мои. Вы знаете, где-нибудь потом козырнуть в обществе. Друзей скажете, вот Романенко про шимпанзе рассказывал, ну не знаю, ну такой же обезьян.
1: Кого имел в виду, непонятно.
2: Ой, друзья мои, в общем, давайте объединяться и действительно писать и как-то вот выстраивать обратную связь посредством ваших сообщений. И напомню, плюс 375 код 33399 2011. Хорошая возможность, в принципе, узнать, что же день грядущий вам готовит благодаря нам и нашим композициям.

0: Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Юль Майская, Вэт Романенко здесь, дорогие друзья. Ну, а это самая позитивная радиостанция страны – Радио Брест. Почему позитивная? Ну, потому что мы два ради на кофеина заряжаем вас по полной. И очень круто, что имеем возможность обратной связи с вами, уважаемые люди. И я очень надеюсь, что наше настроение разлетается по всей Брестской области, выходит за ее пределы и кого-то настигает, а может быть, даже улыбает. Это очень-очень круто. Во всяком случае, вы нас улыбаете, дорогие люди, в том числе. Спасибо за обратную связь, за активность. Виталию еще раз летит огромный-огромный привет. Перед этим, как продолжить свои мысли, Романенко, скажи мне, пожалуйста, да, ты когда-нибудь мечтал об очесывателе по утрам?
1: Очесыватель?
0: Да.
1: Зачем мне очесыватель? У меня рука есть. Причесал себе и пошел.
0: Да, у кого-то рука очесывателя, у кого-то большая, огромная машина
1: очесывателя.
0: Ну, ты зайди, вот Виталий нам прислал сообщение, выслал невероятно крутейшие фото. Вот, пожалуйста, самоходный очесыватель, оборачиватель льняной, Романенко. Тут тебя и чесали, там тебя в льнен и обернули, и, похоже, ты уже стал на кокон. Вот, а что, размеры позволяют, Романенко?
1: Вполне, вполне, друзья мои. Ой, слушайте, ну приятно, конечно, вот это вот видеть все своими глазами о том, что происходит на наших белорусских полях. А то, что происходит еще на белорусских полях, так это футбол. Действительно, есть интересная новость, которая, Юль, объединяет и мужчин, и женщин. Это футболисты. Ну, с первой стороны, это, конечно, любовь к футболу. Со второй, красавчик Криштиану Роналду, который решил выступить продюсером сериала, который будет посвящен именно о футбольном агенте. В общем-то, действительно, один из самых популярных режиссеров, Мэтью Вон, который снял куча-куча прекрасных фильмов, будет сотрудничать вместе с Криштиану Роналду. И название сериала будет называться «День первый». И ожидать, что главную роль исполнит некий Дэмиан Льюис. На экране также появится легендарный игрок Арсенала Тьерри Анри и рэпер Дав. Не Дав, не Манукян, в общем, не путайте с ними. Ну, знаете, прекрасно, в принципе, осознавать то, что продюсерами приятно, наверное, быть все-таки своей жизнью, а вот потом уже, если позволяет и деньги, и время, вложить какое-то полезное дело.
0: Ну, вот ты сейчас сказал, кто там, Дэвид, да?
1: Дава,
0: Дэвид Дава. Ну, Дэвид как, Дава, ну да. Слушайте, ну тут о чем мы говорим? Денис, просто Денис, понимаете?
1: Денчик, наш Денчик.
0: Сердце ближе, дорогие друзья. Криштиану Роналду, потрясающий красавчик. Да чужой, понимаешь, то ли дело ближе наши, белорусские мужчины, которые действительно работают на полях. И имена такие, сердцу близкие, родные, созвучные с самого детства. Павел, Дмитрий, Алексей, Виктор, два Александра прям, друзья мои. Александр и Александр. В общем-то, это сейчас ребята такие, о, смотри, наши имена Майская назвала.
1: Привет вам
0: огромное, ребят. Ваши, друзья мои, имена именно вам летит. Привет и Павлу, Дмитрию, Александру и Вите. И, в общем-то, Александру еще раз, Александру и Дмитрию, и всем без исключения, да, Виталию в том числе. Ребята, спасибо за ваш труд, и очень круто, что вы выбираете для работы на старте нового дня нашу компанию. Нам это, безусловно, приятно.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
1: Реклама. Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наша музыка.

0: Привет, друзья мои, это команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Здесь по-прежнему Юля Майская, Влад Романенко, и мы будем составлять вам компанию до 11 утра и получать от этого огромнейшее удовольствие. Вот знаете ли, зацепилась я за эту мелодию. Мы будем ярче, чем все звезды во вселенной. Внешность имеет значение. Да, конечно же, когда идешь по улицам города Бреста, много красивых девчонок, мальчишек, оборачиваешься, думаешь, вау, супер-пупер звезды белорусские, конечно. Но, тем не менее, знаете ли, ярче, чем внешность, могут светить, и ярче, чем звезды на небе, поступки человека. Согласитесь, по одежке-то встречаем, по поступкам, деяниям провожаем. Друзья мои, я просто думаю, что в мире людей хороших больше, чем людей, которые желают друг другу чего-то не очень хорошего. Вот мальчик из Бруклина, совершенно маленький, с открытым добрым сердцем. Знаете, что взял и открыл? Не свое сердце. Сеансы терапии за $2, чтобы оплачивать школьные обеды одноклассникам. Вы только представьте, когда малыш узнал, что кто-то не может позволить себе питаться в столовой, он решил исправить это, став психологом, ну и в итоге помог не только своим одноклассникам, но и прохожим, выслушивая их и поддерживая добрым словом и оценивая взрослые проблемы, как маленький ребенок. Вообще, на самом деле, видео есть в интернете, можно посмотреть реакцию взрослых на то, как они реагируют на советы этого малыша. Вот оно, доброе сердце, открытое, которое так или иначе влечет эту самую цепочку добра.
1: Ой, друзья, я уже даже ничему не удивляюсь в этой жизни, поскольку бывают вещи, когда мы просто не сговариваемся с Юлей. Вот действительно, есть у меня в продолжении этой же самой новости очередная новость исследования. Оказывается, что большинство людей с детства склонны к хорошим поступкам. Исследователи из Италии и США пришли к выводу, что большинство детей с раннего возраста интуитивно склонны к добрым поступкам. В общем, во время испытания участникам предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстниками. Одних детей попросили ответить почти сразу, другим давали чуть-чуть больше времени на размышления. Но, в общем-таки, оказалось, что большинство детей от 3 до 4 лет, принимавших решения быстро, чаще выбирали честность и помощь окружающим. Но вот участники постарше все-таки демонстрировали альтруизм даже после долгих раздумий. Поэтому, друзья, быть добрым и честным очень даже просто.
0: Отвечая на вопрос, быть или не быть, быть этой песней в исполнении Влада Романенко. Твори добро
1: по всей земле, твори добро, дорогие во благо.
0: Вот так, друзья мои, выбирайте классную опцию исполнения от команды утреннего шоу, ваших любимые мелодии. Заказ принимаем через студийный чат Вайбера 33 код 399 0011. Ну а что делать, когда душа поет?

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио

0: работу работай.
1: Именно так. Главное условие, друзья мои, нашей рубрики – работайте любимую работу. И помните, если вдруг за нее мало платят, время набирают обороты, и все может поменяться в одночасье. Главное – быть преданным сердцем и умом своему выбору, друзья мои. И об этом, кстати, мы тоже говорим по вторникам в программе «Время выбирать», когда к нам в студию приходят молодые специалисты и рассказывают о том, как они определились с работой и почему молодая красивая девушка выбрала работу воспитателя. Хотя и многие говорили, да ты что, непрестижно, как так, куда идешь? А вот человек доказывает на деле, почему он до сих пор влюблен в свою работу. Друзья мои, в общем, о чем хочу рассказать.

0: Сказать сегодня в рубрике. Мы говорим о необычных профессиях здесь, рассказываем, правда, о самых необходимых в 21 веке. А я сегодня решила рассказать о тех работах, на которые не хотят ходить люди. Самые нелюбимые работы у людей. Слушайте, профессия коллектора. Как вам такая история, а? Мало кому хочется, да, напоминать о долгах, и уж тем более делать это на постоянной основе. Правда, когда ты вместо «привет» слышишь, ты должен. Ты просто должен, и все. Не вызывает также особого стремления у большинства работать почтовыми работниками, оказывается, по признанию самих людей. Да? Снег, дождь, стужу, доставлять посылки, слушать какие-то набившие оскомину шутки про скорость доставки. Есть же такой момент. Профессия охранника, казалось бы, но люди высказались тоже, как и выделили эту работу как одну из самых нелюбимых. Не вызывает особого энтузиазма в глазах и большинства граждан. Зачастую сюда идут те, кто хочет спокойной работы. Мол, я красивый в черной майке, не напрягаюсь, стою у дверей, не пропускаю никого. Но на самом деле, я, знаете, так подумала, нелюбимой можно назвать ту работу, на которую ты вынужден работать, правда? То есть работаешь не по призванию, а потому что надо. Друзья мои, но никогда не поздно ничего поменять в этой жизни. И помните, есть то место, где вас ждут распростертыми объятиями, сказала я, запинаясь немного, потому что это так и есть. А время скоротечно, летит очень-очень быстро, поэтому главное в этой жизни не предавать себя и свою профессию.
1: Это точно. Но вот в той части, значит, работа, о которой говорит Юля, это все-таки взаимодействие людей людьми. Да, не всегда приятные эмоции, особенно в стужу, особенно в снег, в дождь, в град и так далее и тому подобное. Уж про коллекторов я вообще молчу. Но есть среди нас люди, которые готовы идти знакомиться с людьми без тараканов в голове. И вообще, если вы любители видеоигр, то следующая вакансия подходит для вас. В общем, одному из аэропортов, значит, за рубежом нужен геймер, который будет играть в видеоигры с ожидающими в аэропорту пассажирами. В общем, нужно будет следить за новинками игр, общаться с пассажирами на английском языке, развлекать клиентов и выполнять план продаж. Куда же без него? Ну и, конечно, в специальной зоне будут расположены современные компьютеры, консоли и шлемы виртуальной реальности. Так что, если вы заядлый игрок, милости просим.
0: Я сейчас вспомнила действительно бабушек, которые: а какую тут кнопку на компьютере нажать? Какую кнопку на компьютере?
1: А, да.
0: Вы знаете, на самом деле, сейчас повсемирные зумеры подсаживают на компьютерные игры, в том числе своих бабушек. И вы не представляете, чем больше подсаживают, тем меньше вкусных оладушек получают эти самые внуки-зумеры, друзья мои. Поэтому давайте каждый будет заниматься своим делом. Миллениалы контролировать зумеров, зумеры учить, я не знаю, языки, кто-то бабушки печь оладушки, друзья мои. Ну и, конечно же, в общем-то, люди, которые ходят на работу по призванию, продолжать это делать и заражать оптимизмом других. В общем-то, друзья мои, прямо сейчас делайте это вместе с нами.
2: Работу работай.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Для членов профсоюзов в этом году было организовано более 7 тысяч туристических экскурсионных поездок. Об этом сообщил заместитель генерального директора по туризму «Беларусь-турист» Павел Мишутович. Он обратил внимание на то, что доля компании в объеме экскурсионных путешествий по Беларуси по итогам прошлого года закрепилась на отметке свыше 20%. Только за прошлый год мы организовали порядка 14 тысяч туристических экскурсионных поездок, а наши туристические оздоровительные комплексы приняли более 88 тысяч человек, отметил Павел Мишутович. Он рассказал, что среди наиболее востребованных экскурсий посещение мемориального комплекса «Брестская крепость», Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске, а также обзорные программы по областным и крупным региональным центрам. Сегодня в Малорисском районе проводится заключительный этап командно-штабных учений – сбор с руководящим составом органов военного управления территориальной обороны. В сборе принимают участие председатели исполкомов и их заместители, должностные лица, отвечающие за вопросы территориальной обороны, военные комиссары городов Брестской области.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Пинском районе 28-летний сельчанин погиб при попытке разобрать боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Белта со ссылкой на официального представителя Управления Следственного комитета по Брестской области Романа Зармаева. На теле мужчины были повреждения, которые характерны для травм от взрыва. Следователи выяснили, что погибший занимался поиском артефактов времен войны. Особый интерес у него вызывали взрывоопасные предметы. Найденные боеприпасы сельчанин приносил к себе во двор. Республиканский профсоюзный правовой прием граждан пройдет завтра. Место проведения – организации, находящиеся на территории районов городов республики. Как сообщила главный правовой инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Ирина Михнович, специалисты профсоюзов окажут бесплатную юрпомощь гражданам по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Участие в приемах граждан примут также сотрудники прокуратуры. С планом-графиком профсоюзного правового приема граждан в Брестской области можно ознакомиться на сайте областного объединения профсоюзов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: А вот разве можно убежать от любви, если только очень-очень постараться? Но если эта самая любовь тебе предопределена, то она все это тебя догонит и накроет с головой, и тогда ты будешь самым счастливым человеком на месте. Тогда, знаешь ли, вот прямо здесь сейчас на месте и бабочки в животе, тогда и, знаете ли, заряд энергии появляется, когда ты можешь работать 3 дня 3 ночи и через полдня, понимаешь, полдня отдыхаешь, 3 дня работаешь. Да, друзья мои, энергия. Энергия в этом мире, она правда решает. Это мы, 2 радийных кофеина, энергетически, знаете ли, подпитанных любовью. Это правда. Юлия Майская, Влад Романенко. Всем вам желаем классного старта дня. И, кстати, 10 часов и 10 минут. А значит, мы загадываем желание и не забываем заботиться о себе. Потому что сегодня день заботы о любимых. А кто, как не вы, сами себе, любимые люди? Говорят, если любишь себя, умеешь любить и других. Но не всегда это работает. А может быть, у вас вообще не работает такая история? Расскажите об этом нам, поделитесь своим мнением.
2: Слушайте, ну да, действительно, было бы интересно узнать, а вдруг вы человек, который любит двигаться поодиночке и, собственно, дарит эту любовь только самому себе. Это не эгоизм, это как раз-таки про себя. Ну, а если вы готовы, собственно, разделить эту любовь с другим человеком или людьми, во множественном числе, то нам было бы тоже интересно об этом узнать благодаря обратной связи. Студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам, +375 код 33 99 00 11. Пишите, переходите, кстати, на официальную страницу, также радио Брест ВКонтакте, совсем скоро там появится пост-опрос.
1: Иногда, ты знаешь, любовь, я подумала, проявляется на таких невероятных каких-то примерах, ну, правда, вот на утреннике в детском саду детям нужно было прийти в образе человека, которым они восхищаются, да, кто-то приходил в разных, там, мультяшных нарядах и так далее, один мальчик, просто 5-летний, выбрал для этого костюм, похожий на униформу охранника из его детского садика. И это просто невероятно, друзья мои. Замечайте мелочи, слышите людей, друзья мои, и слушайте проверенные классные треки здесь у нас, друзья мои. Ну и, конечно же, этот интерактивный час мы оповещаем пост-опросом. А вот что сегодня обсудим вместе с вами, расскажем совсем скоро.

0: Всем привет, дорогие друзья! 10 часов 20 минут. Это утреннее шоу «Самое доброе утро». Если вы с нами со старта утреннего 7 утра послушали новости, узнали интересные какие-то моменты, а может быть, действительно для себя определили какие-то события, на которых захотите появиться сегодня. Друзья мои, вообще, вы знаете, я подумала, вот радио, что для вас радио? Радио, кто-то начинает с нашей компании, действительно, свой рабочий день, старт, обязательно просыпается, знаете ли, почесал так голову, подумал, так, какой сегодня день? А, ладно, у радио спрошу, сейчас ребята расскажут. Включают нас и слушают. Здорово, тут и новости, тут и классная музыка, тут, собственно, и два заряженных человека. Один разрядился, второй его подзарядил, и все, и едем, друзья мои, дальше. В связи с этим решили сегодня поинтересоваться. Слушайте, а радио для вас это? Ну вот что? Давайте так. Есть варианты ответа в том числе. Фон для работы, музыка без интернета, актуальные новости. Выбирайте свой вариант. Заходите и голосуйте. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Пост запущен, поэтому ждем от вас обратной связи.
1: Да, обратная связь принимается. Любые мессенджеры, ну, в данном случае, это Viber, это официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Ну и ваше, собственно, мнение по поводу радио, нашей радиостанции и в целом вашего отношения к нему. Ну, я знаю, что отношение исключительно положительное, но вот только в каких случаях вы его слушаете? Быть может, вы действительно двигаетесь в машине, в общественном транспорте, с работы домой, с дома на работу. Возможно, это просто фон для решения каких-то внутренних мыслей и переживаний. Да, бывает и такое, что благодаря музыке вы подзаряжаетесь и как-то меняете вектор.
0: Радио для меня — это процесс разрешения внутреннего конфликта.
1: А хороший-то вариант, на самом деле, Юль. Вот правда, друзья, подумайте. А, быть может, какие-то песни, особенно, знаешь, вот русскоязычные, помогут решить какие-то внутренние накопившиеся проблемы, да? Ну, была песня «Эх, махнем рукой и поедем в отпуска». Ну, нет такой песни, к сожалению, друзья. Поэтому...
0: Слушай, ты знаешь, вот на самом деле далеко ходить не надо. Действительно, человек проснулся с каким-то определенным состоянием души. Вопрос повис в воздухе ранним утром на старте нового дня. Тот вопрос, который не разрешен был вчера.
1: Да.
0: Человек послушал нас, собственно, где-то что-то уловил, какой-то вайб, и понял, что, да подождите, а вот здесь начинается совершенно интересная глава моей жизни. Да, непредсказуемо, но тем и интересней. Ведь так или иначе, мы тоже настраиваем на то, что все будет хорошо, и человек все-таки понимает, да правда. Поэтому, да, разрешение внутренних конфликтов очень даже может быть.
1: Слушайте, друзья, вот есть у нас для вас небольшая подсказка в виде композиции в исполнении Сивили Арткаст, как бы это странно не звучало. Что для вас музыка? Это настоящий бриллиант.
0: А для Сивили знаете, кто настоящий бриллиант?
1: Да.
0: Это ее муж. Она недавно поздравила через социальные сети его с днем рождения, признала, что он для нее самый-самый бесценный, драгоценный камень.
1: Ой, ну в

шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25, выше 0.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Вот именно здесь хотелось бы услышать самое доброе утро, друзья мои. Да, так называется наше утреннее шоу здесь на Радио Брест. Не устану я об этом повторять, хотя хотелось бы услышать тю-лайнер. Ну да ладно, друзья мои, об этом напомним, а еще расскажем, что, слушайте, для кого-то радио – это фон, для кого-то радио – это не пустой звук, а для кого-то это для нас, команды утреннего шоу «Самое доброе утро». Радио – это целое, настоящее, самое невероятное и крутейшая жизнь, которую можно только жить, друзья мои. Ой, а что это я за нас говорю? Может, надо только за себя, Романенко?
1: Слушай, да, за себя я тоже могу сказать, друзья мои. Но это симбиоз, безусловно, музыкальная сила, которая наверняка вот так вот распространяется между нашими радиослушателями, где бы вы ни находились. А я знаю, что вы сейчас находитесь там, где есть музыка, там, где есть честное слово. И, конечно же, хорошее дело. А дело хорошее заключается в чем? Это вот взять в руки смартфон и перейти на официальную страницу Радио Брест ВКонтакте и проголосовать. Ответить на пост-опрос. А вот для вас радио, радиостанция, Радио Брест вообще, что это? Вот, знаешь, нет четвертого варианта. Это смысл жизни. Это жизнь из жизни.
0: А, Романенко, да, будь да. внимателен. У нас есть четвертый вариант. Все и сразу он называется.
1: Да, правда?
0: Да. Радио для вас это фон для работы, музыка без интернета, актуальные новости, а может быть, все и сразу в том числе. Друзья мои, заходите, официальная группа Радио Брест во ВКонтакте и выбирайте тот или иной вариант ответа. Но на самом деле... Плюсы радио, они огромны. Честное слово. Смотрите, веселые голоса ведущих, правда, это наши. Помогают проснуться и, безусловно, зарядить силами на весь день. Ну, есть плюсик в нашу радийную карму? Есть. Далее. Случайные треки приносят радость и приятные сюрпризы не только вам, уважаемые люди, а даже нам. Когда мы слышим невероятно крутейший трек здесь, в плейлисте, вы бы видели, что с нами происходит. Ну, лучше не смотреть, друзья. Но мы просто можем сказать, что мы невероятно счастливы, когда слышим мелодии, которые нас относят в какие-то невероятно крутейшие теплые воспоминания. Потом, короткие новостные сводки помогают быстро узнать о важном вокруг происходящем. Есть момент. А потом еще, смотрите, сгибайте пальцы. Точные данные о пробках и погоде экономят ваше время. Какое число, что за окном. Объехать, поехать. А еще эффект присутствия. Вот это для меня самое-самое главное. То есть живая речь ведущего здесь в микрофон прогоняет чувство одиночества у людей. Это бывает, создавая такой уют дома, или уют на работе, и все это имеет место быть. Если согласны с этим, дайте обратную связь, ровным счетом, как и не согласны. Абсолютно все мнения ваши учитываются и зачитываются в том числе.
1: Слушай, вот очень хорошая мысль была вот с тобой сказана по поводу, вот что с нами происходит. Это вот рядом, знаешь, с нашей студией, с нашим кабинетом, надо поставить еще кабинет терапевта, который время от времени будет заходить и смотреть. Ой, пациент скорее дэнс, чем не дэнс. Ой, намузицировался.
0: Хорошо, что не батюшку поставить. Свят.
1: Слушай, я боюсь, мы даже на одном стуле тут вертеться будем, не говоря уже о четырех, друзья. Да, это правда, поэтому переходите, если для вас это тоже некая истерика в хорошем смысле этого слова. Будем рады узнать. Студийный вайбер плюс 375, код 33-39-00-11.
0: А еще у нас есть сообщение под нашим постом-опросом. И спасибо огромное за обратную связь.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Как же давно и просто поступательно звучат эти цифры. Телефоны рекламной службы 20-35-45. Друзья мои, иногда можно невероятно круто, вы знаете, казалось бы, эти цифры перефризовать, сделать их с выражением лица настоящего радиодиджея, друзья мои, который говорит в микрофон, и вызвать тем самым улыбку. Я пробовала тестировать это со своими детьми. Получилось невероятно смешно, классно, как бы, знаешь ли, пополнила свой такой багаж знаний в отношении артистизма своих детей. Друзья мои, вообще радио может еще и улыбать. Вот этот аспект мы не обсудили, правда?
3: Да, вот по поводу улыбок, кстати, действительно, вызываем ли мы для вас эти самые улыбки какими-то новостями, интересными событиями. А просто, знаешь, вот можно подурачиться, как мы время от времени. Сделаем это вместе с Юлией Майской. И вот в итоге-то что, друзья? Есть ли эти улыбки? Хвастаетесь ли, когда посушили ли свои все красивые 32 зуба вместе с коллегами? Но об этом мы узнаем только благодаря обратной связи. Плюс 375 код 33-39-2011. Это студийный вайбер. Но у нас также есть сообщения, которые подтверждают ценность нас, нашей радиостанции и нашей команды. Прекрасная Анастасия оставила комментарий под постом опроса. Вот прямо сейчас на работе включила доктор станции переливания крови города Брест. Спасибо вам большое.
2: О, как же это приятно, Настя. Спасибо вам, да, и низкий поклон вам за вашу работу. Знаете, я знаю на самом деле, что многие говорят, но я вот включаю радио как шум, а потом слышу, как вы, в общем-то, общаетесь, и так хочется послушать, о чем вы говорите, и делаю громче. Слышала я от многих уже наших радиослушателей. Это безумно-безумно приятно. Я вот подумала, слушайте, радио — это то, что будет, есть и всегда будет оставаться действительно мобильным. Посмотрите, рекламодатели, наши будущие, привет! Всем привет, кто слушает и желает разместить у нас рекламу. Я к чему? У рекламодателей есть возможность обратиться к людям, слушая радио, которые находятся, смотрите, в дороге. То есть они не просматривают социальные сети. Они вот крутят руль, думают про какие-то мысли, а тут радио, и вдруг услышали классные голоса, улыбнулись, посмеялись, новости актуальные, сделали определенные выводы. Тут и реклама пошла. В общем, как говорят в народе, все схвачено. Так что вы об этом подумайте. Но я считаю, что преимущество радио действительно в том, что

0: что, продолжая делать свою работу, человек может так или иначе получать информацию через новости, через рекламу, правда, делая определенные выводы и вспоминая: о, кстати, что там распродажа, надо купить. И, безусловно, когда получает звук невероятно классных треков, под которые 20 лет назад танцевали, а ремикс вышел, понимаешь ли, люди действительно ощущают невероятное счастье.
1: И ты знаешь, что все это подтверждается людьми, это правда, большим количеством людей, которые продолжают писать и делают это честно и открыто. Кстати, Алена также оставила комментарий у нас под нашими милыми мордашками на официальной странице Радио Бреста ВКонтакте. Написали, что вы самое лучшее. Вот это и есть та самая ценность, друзья мои. Ну а сейчас готовы подвести итоги и все-таки узнать, какой процент голосов и за что вы, собственно-то, проголосовали. Итак, 50% все-таки выбирают вариант музыки без интернета и по 25% на вариант «все и сразу» и «фон для работы».
0: Вот такие выводы мы сегодня сделали определенные. Мне кажется, что этот пост-опрос еще дал возможность нам стать ближе к друг другу, наша уважаемая аудитория. А кто были вы, мы уже рассмотрели, узнали. Правда, всегда смотрим ваши аватарки, улыбаемся, рассуждаем про вас и так далее. Говорим и называем вас по именам. Поэтому, друзья мои, спасибо за то, что вы являетесь частью команды утреннего шоу «Самое доброе утро». Мы желаем вам отличного продолжения дня в компании лучшей радиостанции, самой позитивной стране – Радио Брест.
1: Итак, Юлия Майская, Влад Романенко. Сегодня, в эту среду, 29 июля, желаю всем прекрасного продолжения дня. До завтра.
0: Пока-пока.
2: «Самое доброе утро» с Юлией Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Зачисление на бюджетные места в учреждения высшего образования страны прошло в плановом рабочем ритме, и мы довольны результатами. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. На бюджетные места в этом году зачислено практически 32 тысячи абитуриентов. Они стали уже студентами первого курса. Все плановые цифры выполнены в полном объеме. Планом у нас было установлено около 33 тысяч мест, а говорим про 32 тысячи зачисленных. Дело в том, что около 1200 студентов будут приниматься на сельскохозяйственные специальности с 15 ноября по 5 декабря. Я думаю, что они эти цифры выполнят, пояснил первый замминистра. Кобринская центральная районная больница переживает модернизацию. Недавно завершился ремонт в травматологическом отделении. Работы по созданию более комфортных условий для пребывания пациентов длились 2 месяца. В связи с тем, что многие пациенты отделения испытывают трудности с передвижением, особое внимание уделили созданию безбарьерной среды. Расширены дверные проемы с целью более удобного прохождения через них каталог. Просторнее стала душевая. В санузлах появились специальные поручни. Важный момент в этом вопросе – максимально быстро вызов медицинского персонала при необходимости. Передвижной рентген-аппарат будет способствовать более качественному оказанию медицинской помощи, потому что пациента не нужно будет лишний раз транспортировать. Травматологическое отделение Кобринской центральной районной больницы оказывает квалифицированную медицинскую помощь при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата круглосуточно. Коечный фонд отделения составляет 40 койко-мест.
0: Новости.
1: Сотрудники Барановичского ГУВД совместно с дружинниками на регулярной основе проводят рейдовые мероприятия на автобусах городского сообщения и остановочных пунктах. Основная цель – профилактика хулиганств и других правонарушений, обеспечение безопасности пассажиров в общественном транспорте и местах его ожидания. Правоохранители и добровольные помощники не только сопровождают автобусы во время движения по маршруту, но и дежурят на остановках. Особое внимание уделяется вечерним и ночным рейсам, когда риск возникновения противоправных ситуации возрастает. Брестское котельное хозяйство информирует, что в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей с 6 утра 3 августа до 24 часов 7 августа будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне Северный городок. Проведение данных испытаний является обязательным технологическим процессом для оценки состояния инфраструктуры и обеспечения надежной подачи тепла в отопительный сезон. Телефон диспетчера 55 85 36. Единый контакт-центр ЖКХ 115. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: Полдень. С новостями Пружанского района Арина Ермакова. Здравствуйте. В Ружанском сельском исполнительном комитете состоялась торжественная церемония в рамках масштабного социального проекта «Третий батько», который реализуется в Беларуси с 1 июня текущего года. Двум многодетным семьям были вручены президентские обереги, традиционные льняные крестильные рубахи, батькова кашуля с национальной вышивкой. Почетную миссию выполнили член постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, директор открытого акционерного общества «Журавлиное» Александр Пищ, председатель районного отделения партии Дмитрий Матяш и начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Татьяна Гаманчук. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Юрий Наркевич посетил с рабочим визитом городской поселок Ружаны. В ходе поездки парламентарий всесторонне оценил готовность и работу ключевых объектов социальной и производственной сферы региона. Первым пунктом маршрута стала Ружанская средняя школа имени Казимира Марыча, где депутат осмотрел учебные классы, актовый зал и пищеблок. Далее Юрий Иосифович посетил Ружанский дворцовый комплекс рода Сапек, где детально ознакомился с ходом реставрационных работ на этом знаковом историческом объекте, имеющем огромное значение для туристического потенциала всей страны. Особое внимание в ходе визита было уделено ходу уборочной кампании в открытом акционерном обществе «Ружаны Агро». На сельхозпредприятии парламентарий пообщался с руководством и работниками, детально изучив условия труда аграриев и ход уборочных работ. Также депутат посетил магазин «Колос» филиала Пружанского райпо, где дал оценку широте представленного ассортимента товаров повседневного спроса и уровню торгового обслуживания населения в горпоселке. В субботу 1 августа с 9 до 12 часов проведет прямую телефонную линию первый заместитель председателя Пружанского райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Александрович Глушко. Телефон 4-15-04.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Экипажи открытого акционерного общества «Журавлиное» Пружанского района задают темп уборочной кампании в Брестской области. Первыми среди молодежных экипажей Брещины рубеж в 1000 тонн намолота преодолели комбайнеры Виталий Симонюк и Василий Плесков. Победу республиканского масштаба празднуют семейный экипаж братьев Сергея и Геннадия Сахаруков. На их счету 2000 тонн намолота зерна нового урожая. Отличный результат на отвозке показывает молодой водитель Александр Кредич, который доставил от комбайнов 2000 тонн зерна и стал одним из лучших молодых водителей Брестской области. Свой вклад в общее дело внес и уникальный экипаж первого брендированного комбайна в составе спасателей Вячеслава Берука и Артема Федечко. Они намолотили 1000 тонн зерна, показав лучший результат на жатве среди сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. На базе открытого акционерного общества «Ружаны Агро» прошло праздничное мероприятие, посвященное районному семинару-конкурсу среди работников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и воспроизводству стада Пружанского района. Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожарной службы, прошло в музее-усадьбе «Пружанский палацик». Работники районного отдела, их семьи и ветераны принимали слова поздравления с профессиональным праздником и заслуженные награды. Их вручили начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Павел Толстой и заместитель председателя райисполкома Сергей Гук. А финальным аккордом праздничного дня стала церемония открытия арт-объекта «Геометка безопасности», расположенного на входной группе городского парка. Выставка «Белорусская вышиванка» открылась в музее «Ружанский дворцовый комплекс рода Сапек». Экспозиция, посвященная традиционному белорусскому рушнику, стала прекрасным подарком для всех любителей национальной самобытной культуры. Проект знакомит посетителей с уникальными традициями ткачества и вышивки Ружанского края через произведения местных умелец, которые бережно сохраняют и передают наследие предков. В рамках регионального этапа чемпионата Республики Беларусь по футболу во втором по силе дивизионе второй лиги свой очередной матч провела команда «Пружаны». Спортсмены в Кобрине сыграли с местной дружиной «Атлант». Более подробно читайте в субботнем номере газеты «Районные будни». Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». С новостями Пружанского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Go! года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

находясь возле вашего дома, немного поотдаль, возможно, может быть, внутри вашего дома, может быть, в автомобиле, ну или просто где-то, знаете ли, на пляже, мы вместе с вами в этот день продолжаем принимать солнечные ванны. Да, роскошное настроение в этот день. Сегодня, кстати, на календаре у нас уже среда, экватор недели, самая его серединка, 29 июля на календаре. Всем привет, меня зовут Женя Филинович, и мы продолжаем этот день. Начинали его утром, бодро, весело, энергично. Энергии должно хватить и запала буквально до вечера этого дня. Да, ну а там уже, глядишь, и потепление самое настоящее ожидается. Уже самое ближайшее время, дамы и господа, нам обещают это синоптики. Ну а мы обещаем вам только хорошие новости, только приятные сюрпризы и самую лучшую музыку. Все это будет на протяжении следующих не только 3 часов, но и следующих, и следующих часов. Зовут меня Женя Филинович. До 15.00 рядом с вами на одной волне 104.8 FM в городе Бресте. Ну а прямо сейчас 12.12. Давайте загадаем желание. Традиционно желание исполняется у тех, кто первый его загадает. Если вы стали первым, ну, считай, уже совсем скоро, все обязательно произойдет и все обязательно получится. Мы в это верим. Зажмуривших сильно силы сжали кулаки для того, чтобы у вас обязательно все получилось. А, пускай все получается не только сегодня, но и вообще и в любой день, когда вы где-то рядом, не подойдете. Далеко возле нас. Нас можно слушать не только в FM-пространстве, на нашем сайте radiobrestfm.by, также через мобильное приложение Radio Player Беларусь. Ну, а находясь дома, скажите: Алиса, включи Радио Брест, мы тоже будем где-то недалеко. Будем биться вместе с вами в такт музыки, да, в районе ваших сердечек и обеспечивать хорошее настроение.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 21 минут. Точное белорусское время позволяет нам еще разочек загадать желание. Ну, потому что оно отзеркалено и потому что оно обязательно исполнится. Все. Продолжаем. Это день 29 уже по счету. В июле. Сегодня среда. Поговорим о праздниках. Международный день тигра сегодня. Девочки, поздравляем своих тигров. Вот. Какими-нибудь подарками, может быть, наградите их в рамках этого вечера, когда домой придете. Ужин, может быть, какой-то вкусный. Но уже тогда с них требуйте. День сегодня еще персика и поворачивание налево. День заботы о любимых людях, а также Международный день губной помады. День смузи отмечается также в этот день. День куриных крылышек. Вот заглянули мы еще. Такое вот есть гастрономическое событие. День лазаньи. Именины сегодня у Юлии, Алевтины, Афиногена, Валентины, Павла и у Петра. 29 июльский день вообще на самом деле включает в себя большое количество праздников. Смотрите, в 54 году впервые была выпущена первая часть трилогии «Властелин колец». Но это если вы являетесь любителем, например. В Париже на площади Звезды торжественно открылась триумфальная арка. В 1836 году. Постановлением Верховного Совета БССР Минск был переименован в Минск в 1939, а в 1974 году на телеканале NBC состоялся дебют программы «Угадай мелодию». Был ли там Валдис Пельш? Это вопрос. Свадьба состоялась в Лондоне принца Чарльза и Дианы Спенсер. Игорь Крутой, композитор, великий композитор, появился на свет также в этот день. А есть ли в вашей жизни какие-то праздники? Если так, тогда пишите нам, обязательно сообщите об этом, расскажите, что за событие случилось 29 июльский день в вашей жизни. Будем поздравлять, будем, конечно же, озвучивать ваши комментарии. Это все уже в рамках следующего часа. Час принятое поздравление на волнах Радио Брест 13 до 14.00.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: Информация от Бреста, был гидромета. На сегодняшний день синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах от 20 до 22 градусов. Пинск сегодня 22-24, в Бресте до 25 градусов тепла.
2: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: 12:42. Хорошее настроение. Это признак чего? Ну, признак того, что, во-первых, среда уже на календаре. Все мы знаем, что уже после среды мы как будто бы уже и работать, там становится легче. И дышать мы можем свободнее, что ли, не знаю. Как будто бы, знаете ли, тягость вот этого вот рабоче-трудовая, вот эта вот недельная, она как будто вот потихонечку с плеч спадает. Это вот можно сравнить с тем, что вот вы работаете, вот сидячий у вас какой-то образ работы, знаете ли, вот вы уже устали, а сзади кто-то подходит вам и так вот легонечко массаж делает шейно-воротниковой зоне. Оно вроде бы день рабочий продолжается, но все равно как-то легче, знаете ли. Вот именно с таким настроением мы продолжаем этот день. Сегодняшний день будет наполнен, безусловно, хорошим настроением, подарками, двойной порцией даже подарков, вот по-другому не скажешь. Двойная порция подарков ожидает вас. Помимо этого, час приветов и поздравлений, который стартует уже буквально через 15 минут на волнах Радио Брест, поэтому уже можете забрасывать нам свои сообщения. Самые теплые слова, приветствия, пожелания приятного аппетита, признания в своих чувствах другому человеку. Все это будет озвучено нами здесь с 13 и до 14:00. Ну а пока продолжаем. А немного рекламы ожидает нас впереди, после чего сразу же Фарго и Файста Фэмили с композицией «Перемотай» на Радио Брест.
1: Реклама.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Знаете, только что подумал, что лето на самом деле в этом году оно достаточно уникальным является. Ну, смотрите, оно для кого-то, оно пытается, во-первых, всем угодить, знаете, потому что есть любители жары. И жара, что называется, уже была самая настоящая. И синоптики говорят, кстати, о том, что она вернется. Это самая жара, но поживем увидим. Когда бы там тем синоптикам верили? Ну, ладно, они иногда угадывают. Так вот, помимо этого, смотрите, кому лето нравится прохладное, тогда вот, пожалуйста, вам погода вчера, позавчера достаточно холодно было, а ночи какие холодные. В общем, лето уникальное, знаете ли, и точно должно понравиться, по крайней мере, лето 2016 года, точно должно понравиться каждому. Но еще каждому, я уверен, понравится час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест, который стартует уже буквально через несколько минут. Забрасывайте свои сообщения и присылайте их к нам сюда на номер Вайбера 399-2011. А обновленный прогноз погоды на самые ближайшие сутки уже в выпуске новостей. Поэтому совсем скоро, ничего не пропустите, будьте вместе с нами. 104.8 FM, город Брест, а также наш сайт radiobrestfm.by.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. С нового учебного года в белорусских школах вступит в силу обновленная программа по информатике для учащихся 6-9 классов. Одним из главных нововведений станет изучение технологий искусственного интеллекта. В частности, учащихся будут обучать составлению эффективных запросов к системам искусственного интеллекта, проверке достоверности полученной информации, работе с текстами, изображениями, аудио и видеоматериалами. Кроме того, школьники освоят применение искусственного интеллекта при моделировании различных процессов и научатся критически оценивать результаты, полученные с помощью цифровых инструментов, сообщает Министерство образования. В Брестском горосполкоме проходит заседание комиссии по охране труда. Руководит работой первый зампредседателя горосполкома Юрий Климахович. В повестке дня 4 вопроса, которые касаются несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам, произошедших в организациях Бреста в феврале, апреле и мае этого года. По каждому из них уже предоставлены материалы расследования. Сегодня будут выработаны дополнительные меры профилактики, чтобы не допустить повторения трагедий.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Пинске мотоциклист опрокинулся на перекрестке. Об этом сообщается в телеграм-канале УВД Брестского облсполкома. Сегодня 52-летний житель Пинского района, управляя мотоциклом, двигался по улице Центральной. По предварительной информации, на перекрестке с улицы Ильина мужчина не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали. Проводится проверка. С военнослужащими 111-й гвардейской артиллерийской бригады проводится двустороннее тактическое учение, сообщает Министерство обороны. Учение направлено на повышение полевой выучки, слаженности расчетов и готовности бригады к выполнению задач по предназначению. В ходе учения брестские артиллеристы отработают вопросы скрытного перемещения подразделений по пересеченной местности, противодействие беспилотным летательным аппаратам условного противника и выполнят огневые задачи с боевой стрельбой из штатных артиллерийских орудий. И в завершении новости компаний. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 12-14, днем 28-30.

13 часов и 9 минут. Это время говорит о том, что обеденный перерыв, он в самом разгаре. А еще, помимо этого, время говорит или свидетельствует о том, что стартует час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Старт положен, старт дан. Мы можем двигаться исключительно и только вперед. Ну, двигаемся на вашей энергии или энергетике, которую подпитываемся, когда вы присылаете нам свои сообщения. Присылайте их прямо сейчас, сочиняйте, присылайте. Мы все дело будем читать, здесь озвучивать и в прямом Радио Брест эфире отсылать лучи добра и хорошего настроения адресатам. Все это на протяжении этого часа. Меня зовут Женя Филинович. Хорошего продолжения тебе этого дня.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

0: Час приветов и поздравлений на волнах Радио Бреста. Вот, секундочку, в каждом из Радио Брест сигналов и каждом из Радио Брест приемников вы принимаете, впитываете в себя эту информацию, ну и пускай настроение только улучшается каждой секундочкой. Привет, любимая Радио Брест из Пружанского района, мужу привет и любовь. Всем солнечного, отличного дня и хорошего настроения. Это было от Катюши. Здравствуйте, передаю приветик вам. Это было от Оли. Оля, взаимный привет улетает сейчас вам обязательно. И моей подруге Даше, братику Сергею, хорошего настроения вам на целый день и до встречи. Так, ну а ребята вообще в курсе, что вы к ним собираетесь? Или это будет какой-то сюрприз, спонтанность какая-то? Еще одно сообщение есть. Здравствуйте, Радио Брест, с днем рождения. Поздравляем Викторию Александровну. Желаем крепкого здоровья, огромной силы духа и верных людей рядом. Пусть этот день принесет радость, а все трудности останутся позади. Желайте скорейшего возвращения домой, к родным, близким, к любимым делам, в полной безопасности, в добром здравии. С уважением, Александр и Андрей. Это все и город Иваново присоединяется к нам. И здесь еще, знаете ли, роскошный водоем какой-то там, где ребята сейчас находятся. Все заметили, ребята. Так, я надеюсь, что вы уже как обладатели, ну, роскошного загара, я уверен, на своих телах уже также успели им где-то похвастаться. В рамках этого лета ведь самые загорелые люди, это кто работает, знаете ли, вот где-то на открытом воздухе, вот, и у них потрясающий загар. Передаю привет любимому человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень люблю и скучаю. Твой чучундрик. Это было от Веронички. Так, экипаж Дмитруков. Это было сообщение от Сани. Поздравьте, пожалуйста, Шаркоту Дмитрия и Красовского Дмитрия с намолоченной 1000 тонн. Вот это да, слушайте. Это действительно круто. Большие молодцы. 13:21. Продолжается эфир на волнах Радио Брест. Ну и мы продолжаем зачитывать ваши сообщения. 399-2011 Viber. СМС-портал 9900 работает на прием ваших самых добрых слов. Поэтому пишите.
1: Радио

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 12-14, днем 28-30.
2: Реклама.
0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Продолжаем. Час приветов и поздравлений, час хорошего настроения и самых лучших людей, поскольку только такие люди находятся где-то рядом, недалеко от вас, которые слышат радиобрест-сигналы. Напомню вам, что услышать нас можно в FM-пространстве на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by, используя мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Но, находясь дома, скажите: «Алиса, включи-ка «Радио Брест», я хочу послушать. Привет и поздравления». Или, возможно, написать свой, и она обязательно это сделает. Ну, кстати, по поводу поздравлений и приветов. Яркий, солнечный, теплый летний привет улетает всем друзьям, всем тем, кто знает Олю. Оля нам написала номер Вайбера. Оле огромный привет улетает обратно. Ну, это все только для ради улыбки, ради хорошего настроения. Приятного аппетита мужу Диме. Это было от Анечки. Долетела к нам на номер смс-портала. Напомню, кстати, номер 9900. Продолжается час приветов и поздравлений. Летний, хороший, приветственный час. Давайте сделаем его еще немного более насыщенными вашими поздравлениями, хорошими сообщениями. Все это отправляйте к нам на номер Вайбера и СМС-портал. В рамках этого часа продолжим озвучивать их и сделаем это, безусловно, с большой любовью. А пока немного любви добавим при помощи музыки на волнах радио Брест. Дава, композиции «У меня ты».

Продолжаем час приветов и поздравлений. Финальная порция ваших добрых слов в эту секундочку. В Радио Брест эфире Станислав написал: здравствуйте, Радио Брест, передайте, пожалуйста, привет от Станислава отделу логистики, Николаю, Андрею, Владу. Коллеги, извините, я ухожу в отпуск. Надо было последним это сообщение зачитывать, но ладно. Мы Станислава, конечно же, поздравляем. Дождался все-таки человек. Смотрите, да, вот собирается в отпуск. Ну, вы знаете, что пожелать человеку в отпуске? Хорошо отдохнуть, вот, и наполненными силами и энергией вернуться поскорее обратно. Добрый день, самое лучшее любимое радио. Спешу поздравить свою любимую бабушку с юбилеем. Ей сегодня 80. У бабулечки моей отмечаем юбилей. Собрались вокруг семья. И спешу поздравить я, ты прими, моя родная, пожелание от внучки. Пусть душа сияет солнце, даже если в небе тучки. Это было от Мариши. Так, еще одно сообщение есть. Здравствуйте, поздравляем Елену, нашу Елену, с днем рождения. Желаем море улыбок, побольше радостных событий, позитивных эмоций. Вот секундочку, от всей семьи и коллег сообщение написали нам на номер Вайбера. Ну, мы присоединяемся к этим поздравлениям. Передаю привет своей полторашке, Светик. Пусть у тебя все будет хорошо. Спасибо, Радио Брест. Это было от Анечки. Ну, кого вы имели в виду? Что за Светик? Почему полторашка? Привет всем, конечно же, обещанные приветы все. Пускай доберутся к своим адресатам. Так, еще раз перепроверим все источники получения информации. Ничего ли мы не пропустили? Ничего не пропустили, а это значит, что не только час приветов и поздравлений, ну, подошел к концу, как и

Этот час он также заканчивается, но будет час следующий, и там двойная порция подарков ожидает вас в рамках того самого часа. Поэтому будьте рядом с нами на 104.8 FM в городе Бресте, либо на нашем сайте radiobrestfm.by. Меня зовут Женя Феринович, скоро услышимся.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Книга «Наш президент» издана на английском языке. Ее презентация состоялась сегодня в Министерстве иностранных дел. Издание представил авторский коллектив: Александр Радьков, Наталья Эйсмонт, Владимир Перцов, Александр Карлюкевич. Англоязычная редакция книги издана тиражом в 2000 экземпляров. Первыми, кто смог ознакомиться с изданием, стали белорусские дипломаты. В эти дни в Минске проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, и презентация стала его центральным мероприятием. Как отметил министр иностранных дел Максим Рыженков, с момента появления книги на русском языке к ней был большой интерес на внешнем контуре, поэтому перевод издания на английский язык стал закономерным и необходимым шагом. Свободные экономические зоны Брест и Сугды подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Белорусской СЭС. Соглашение предусматривает расширенное взаимодействие в области привлечения инвестиций, создание совместных предприятий, развитие производственной кооперации, а также обмен опытом в сфере управления свободными экономическими зонами, говорится в сообщении. Также в рамках контактно-кооперационной биржи состоялись B2B переговоры. Как отмечается, встреча прошла в формате открытого диалога, а представители СЭС Брест ознакомили потенциальных бизнес-партнеров с преимуществами работы в статусе резидента, инвестиционном климате и мерах поддержки бизнеса, а также ответили на вопросы участников контактно-кооперационной биржи.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Драгичинском районе мужчина спас на искусственном водоеме соседского ребенка, сообщили Белта в Брестской областной организации «Освод». Накануне девочка 2020 года рождения, отдыхавшая с родителями в агроусадьбе, убежала на соседний участок и прыгнула в искусственный водоем. Ребенок оказался в 1 метре от берега. В месте спасения глубина составляла всего 0,5 метров. Хозяин соседнего участка мгновенно среагировал. Он прыгнул в воду и достал девочку в бессознательном состоянии. До приезда скорой помощи провел сердечно-легочную реанимацию. После этого девочка пришла в сознание. С предварительным диагнозом утопления ее госпитализировали в реанимацию. Национальная платформа опросов «Меркование Бел» запустила специальную электронную анкету для изучения мнения гонцевчан. Онлайн-опрос является полностью анонимным, а все полученные данные организаторы используют в обобщенном виде. Респондентам предлагается ответить на 28 вопросов, касающихся ключевых сфер жизни и благоустройства города. Жителей приглашают принять участие в социологическом исследовании по развитию райцентра. Высказать свои предложения и повлиять на будущее гонцевичей можно до 16 августа. С новостями знакомила Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 12-14, днем 28-30.

0: Эфир на волнах радио Брест продолжается. Хорошее настроение, лучшая музыка. И это все, безусловно, в компании отличных друзей. Спасибо большое, что делаете и присоединяетесь к нам на протяжении дневной смены компаниями, на протяжении утренней смены семьями, ну и смены вечерней также где-то вместе с нами, где бы вы ни находились. Слушать нас можно абсолютно везде, находясь в любой точке нашей планеты, по всему земному шару целиком на нашем сайте radiobrestfm.by. Находи клавишу онлайн-прослушивания и будь рядышком вместе с нами. В рамках этого часа разыграем подарок. Ну, немного щедрости, безусловно, от нас, от наших друзей, партнеров, самых настоящих кафе, гараж, Фунт энд Кофе. Разыграют в очередной раз сертификат на пиццу и напиток. Одному из вас, кстати, он достанется. А кто победит? Все очень просто. Наша гаражная гонка подразумевает или включает в себя исключительно одного победителя. Ну, так всегда было, но в рамках сегодняшнего дня победителей будет два. Два сертификата разыграем мы на вкусную пиццу и обязательно напиток. И достанется он кому-то из вас. Все очень просто. Я вам задаю вопрос, вы на него отвечаете. И через номер Вайбера определяем первых двух. Тех, кто станут самыми первыми и побеждают в нашей гонке. Именно им достанется эти подарки. Ну, а вопрос уже совсем скоро в Радио Брест эфире. Не пропусти. Будь рядом вместе с нами. 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by. Или скажи дома. Алиса, включи Радио Брест. Мы будем где-то неподалеку. 14.14 на волнах Радио Брест. Загадываем желание. Немного рекламной информации. После этого среди счастливых людей мы встретим Филатова и Караса.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: добавим немного спокойствия в вашу жизнь. Ну, конечно же, при помощи музыки, которая точно попадает в такт настроению. Вообще, послеобеденное время, оно не подразумевает как бы под собой, знаете ли, какую-то чрезмерную активность. Нет, хочется какой-то размеренности. И вот вам, пожалуйста, очередное исследование ученых. Ученые как-то задались целью, начали изучать, и вот что выяснили. Обезьяны обнимаются, чтобы успокоить друг друга и предотвратить конфликты. Международная группа ученых описала миролюбивое поведение обезьян. Специалисты из Великобритании, Германии, Нидерландов и США на протяжении 8 месяцев изучали шимпанзе. И животные жили в просторных каких-то лесных вольерах, свободно перемещались по территории, пищу себе добывали, но в то же время находились под надзором исследователей и ветеринаров. Ну, сообщается, что они регулярно конкурировали за еду, сталкиваясь с обилием стрессовых ситуаций. Чтобы понять, как обезьяны вступают в конфликты и предотвращают их, провели серию экспериментов под названием «Качели с арахисом». Они наполняли бамбуковые корыта арахиса, подали специалиста, раскачивали емкость, и угощение падало, равномерно распределяясь по всей площади вольера. Команда десятки раз наблюдала за поведением 116 обезьян из 5 групп. Ну и они заметили, что шимпанзе далеко не всегда вели себя агрессивно. Предвосхищая перекус, многие особи не дрались, а начинали, наоборот, каким-то образом обнимать друг друга, да, где-то поглаживать. При этом впоследствии самые дружелюбные приматы проводили больше времени, обедая в компании сородичей. По мнению ученых, успокаивающие примирительные прикосновения были придуманы задолго до возникновения человека и современных видов обезьян. Возможно, именно эта стратегия поведения заложена в нас всех еще природой когда-то давным-давно, наравне с потребностью, возможно, бороться за те самые перекусы, какие-то, знаете, жизненно важные ресурсы. В общем, друзья, обнимаемся как можно крепче, да, какие-то легкие поглаживания, возможно, смогут сгладить какие-то конфликты, которые возникают во время рабочих процессов. Ну и присоединяйтесь к нам, здесь только самое позитивное мышление, самая добрая музыка и самые хорошие новости. Все это поможет вам скоротать сегодняшний день. Ну а еще возможность выиграть специальные призы и подарки. Кстати, про розыгрыш уже во второй половине этого часа напрямую займемся, да, и будем отвечать на вопросы, связанные с нашим любимым городом, с городом Брестом. Ну и первые два победителя у нас сегодня будут, первые два человека, которые верно ответят на мой вопрос, заработают те самые вкусные сертификаты от кафе «Гараж Фунтен Кофе». Все это в рамках следующей 30 минут. Не пропустите, будьте рядом. Ну а пока что, 14 часов и 29 минут. Это говорит о том, что нам самое время поговорить о погоде на ближайшие сутки. Узнаем, что же нам обещают синоптики. Обновленный прогноз погоды в рамках радио «Брест Сигналов» уже в эту секундочку слушаем.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 12-14, днем 28-30.
3: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наша музыка.

Та самая гаражная гонка. 14 часов и 39 минут. Наши слушатели, ну, постоянные слушатели, они понимают, о чем идет речь. Ну, а для всех остальных я добавлю немножечко объяснений. Кафе «Гараж Фунт Эт Кофе» находится в центре города Бреста по адресу Советская, 73. Ну, вообще, на самом деле, это большое двухуровневое, знаете ли, такое помещение. Четыре зала, летняя терраса. Там и сытные завтраки, и пицца, и паста, и бургеры, и десерты, и все, и детское меню. Это все там обязательно найдете и сможете попробовать. Ребята работают ежедневно с 9 и до 11 вечера. С 9 утра давайте так. С 9 утра и до 11 вечера. Да, ну и сегодня мы разыграем для вас сертификат на пиццу и напиток. И у нас будет целых два победителя. Целых два сертификата на сегодняшний день будет разыграно в прямом радио Брест эфире. Что нужно сделать? Все очень просто. Номер нашего Вайбера 399-2011. Номер неизменен. Именно туда мне необходимо от вас получить ответ правильный на вопрос, который я уже совсем скоро озвучу. Все будет связано с городом. Но в основном захватываем территориально. Это центр города Бреста. Разные вопросы были уже озвучены. Ну и, безусловно, разные ответы были получены. Но засчитаны будут только два правильных ответа на вопрос, который я буду у вас спрашивать. Буду у вас выяснять. Итак, переносимся вновь в самый центр города Бреста. Пересечение улиц Гоголя и улиц Советской. Что там расположено? Это не вопрос, а это просто, знаете ли, такая заготовочка. Да, именно там находится памятник тысячелетию города Бреста. Построен он был в 2009 году за счет пожертвований горожан и средств города. Общая высота 15 метров. Там и архитектор Алексей Андреюк, и скульптор, значит, Алексей Павлютчик, принимали участие. Участие, безусловно, в создании этого объекта, посвящен он тысячелетию города Бреста. Ну и наверняка вы понимаете, где находится, да, что это за памятник, ну и в целом, как он выглядит. Так вот, вопросы именно об этом. А скажите мне, пожалуйста, уважаемые наши радиослушатели, а сколько персонажей на этом памятнике? Вот такой вот простой вопрос. Номер для ваших сообщений 399-2011. Принимаем ваше сообщение, начиная с этой секунды. Поехали. Время отпустить.

Так, возвращаемся. Возвращаемся в эфир для того, чтобы понять, кто стал самым первым и самым вторым. Ну, потому что у нас сегодня два сертификата от наших друзей. Кафе «Гараж», «Food and Coffee». Ну и выбираем прямо сейчас среди всех тех, кто ответил верно на мой вопрос. Ну, слушайте, я-то думал на самом деле, что вопрос мой как-то на поверхности, что он понятен, и все знают ответ на тот самый вопрос. Я спросил у вас сегодня про памятник тысячелетия. Мы обсуждали, кто его создал, когда он был открыт. И у меня вопрос заключался-то в следующем. Сколько персонажей-то изображено вот на этом памятнике? И разные варианты ответов. Ну, слушайте, ну, максимум тут, который был озвучен вами, это даже не 12, а 15. Но вы, наверное, перепутали все-таки с высотой. Там 15 метров общая высота. Да, ну и каких вариантов только не было. Значит, и 12, и 8, и 7, и даже кто-то написал, что 2. Но самыми верными вариантами, безусловно, являются цифра 7 в этом случае. Поздравляем всех тех, кто ответил верно. Ну а прямо сейчас среди всего списка верных ответов надо выбрать первые 2. Ну и первый верный ответ прислала Наталья, номер которой заканчивается на цифры 3302. А следом за ним прислали неверные варианты ответ. Так, там была и Екатерина, и Светлана, и вот Аня была первой. Точнее, уже второй в этом случае, кто верно ответил на вопрос, цифры заканчиваются на 3 нуля. Цифры номера заканчиваются у Ани на 3 нуля. Правильный ответ — это все-таки 7. Ну и мы с этой информацией отправляемся вместе с вами далее на покорение этого дня. 14 часов и 52 минуты в этот момент на наших больших студийных. Ну а всем остальным я напомню, что кафе «Гараж Food and Coffee» находится в центре города Бреста по адресу улица Советская, 73. Заведение несколько залов, каждый из них оформлен по-своему и как-то, знаете ли, в неповторимом каком-то городском стиле. Продумана у детская зона и, безусловно, можно найти и популярные европейские блюда, традиционное белорусское угощение, драники, верещанка, например. Ну, в общем, ребят, стоит зайти, стоит попробовать обязательно и что-то выбрать из, например, летнего меню. Ну, а нашим победителям, девчонкам, достаются сертификаты на пиццу и напиток, которыми они смогут воспользоваться уже в самое ближайшее время. Как это сделать, как воспользоваться сертификатом, об этом во всем в личных сообщениях расскажем нашим победителям на протяжении этой недели. Играем в нашу гаражную гонку, поэтому присоединяйтесь и вы к этой эстафете. 14 часов 53 минуты, это была дневная смена на волнах Радио Брест. Уже через один музыкальный час здесь стартует смена вечерняя. Алексей Лихович, как обычно, 16 до 19.00 вместе с вами на одной волне. Ну, а я же с вами прощаюсь до завтра, как обычно, с 12 до 15.00 на одной волне. Вместе проведем первую и вторую половину дня. Так случилось. Я только сейчас об этом подумал, да, что и первую, и вторую половину дня мы проведем вместе с вами в дневной смене. До завтра. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В новом учебном году никаких изменений, касающихся одежды делового стиля школьников, не будет. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ирина Коржова. Она отметила, что в прошлом учебном году ведомством узаконены подходы к внешнему виду школьников. На уроках они должны находиться в одежде делового стиля. Все учреждения образования определили собственной цветовой гаммой и едиными элементами одежды учеников. В новом учебном году никаких изменений, касающихся одежды делового стиля, не произошло. Министерством образования совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли проводится работа, направленная на то, чтобы подготовка детей к школе была для родителей максимально комфортной, прошла без суеты, чтобы родители понимали, где купить и что купить, рассказала Ирина Коржова. В Пинском районе 1 августа проведут гастроэкофестиваль «Полесский вьюн» в ландшафтном заказнике республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь». Фестиваль на базе эколого-туристического комплекса «Тишина» в деревне Городище получил свое название в честь исконно полесской рыбы вьюна. В программу включена символическая церемония его выпуска водоем. Посетителей ожидает насыщенная программа, торговые ряды, выставки, ярмарки ремесленников, детский городок с множеством развлечений и традиционный конкурс «Битва на черпаках». В этом году в нем примут участие 9 команд из Пинска и Пинского района, которые будут соревноваться в приготовлении верещаки – традиционного полесского блюда. Жюри будет оценивать вкусовые качества, подачу блюд и оформление подворья, отметили организаторы.
0: Новости.
2: К другим событиям. В Бресте с 3 августа бассейн «Нептун» возобновляет свою работу. Он будет открыт для посетителей по будням с понедельника по пятницу с 9.15 до 19.45. При этом крайний сеанс стартует ровно в 19.45. В субботу и воскресенье в комплексе предусмотрены выходные дни. Уточнить расписание, узнать подробности и задать любые интересующие вопросы можно напрямую в кассе по телефону 29.07.59. Милицейский чат-бот «Мы всегда рядом» становится все более популярным в Первом регионе. Он представляет удобную, простую и эффективную возможность анонимно в круглосуточном режиме сообщить о происшествиях и правонарушениях, прикрепив фото, видеоматериалы, голосовые сообщения с указанием геолокации произошедшего. Это позволяет заявителям сэкономить время, а сотрудникам милиции получить значимую информацию для быстрого реагирования. С начала текущего года цифровой ресурс принял порядка 4400 сообщений. Примечательно, что 2/3 из них были официально зарегистрированы. Это значит, что присланная гражданами информация напрямую относилась к компетенции органов внутренних дел. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 12-14, днем 28-30.

0: Радио Брест.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 12-14, днем 28-30.
2: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси намолотили 3 миллиона тонн зерна с учетом рапса, и это на миллион больше, чем в эту же дату 2025 года. Освоено более трети площадей. Хлеборубы Брестской области намолотили 857 тысяч тонн. Вдвое превышены прошлогодние темпы теребления льна. Уже освоено почти 2/3 площадей. Трав вторым укосом скошено на 68% площадей. Что такое альтернативная служба и кто?

0: На нее направляется, рассказал начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергей Кацко в проекте «Белта. Страна говорит». Альтернативщиком не становится просто по желанию. Для этого нужны глубокие религиозные убеждения, не позволяющие держать оружие или его изготавливать. Это определяет призывная комиссия. За 10 лет на такую службу направлено 345 молодых людей, больше всего из Гродненской области. Области 85 человек, объяснил Сергей Кацко.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. При проверке спортивного учреждения Брестской области выявлены нарушения финансово-хозяйственной деятельности. Об этом Белта сообщили в Комитете госконтроля. При наличии учреждения просроченной кредиторской задолженности работникам незаконно были выплачены премии на более чем 140 тысяч рублей. Кроме того, учреждениям в полном объеме не восстанавливались понесенные бюджетом при оказании платных услуг расходы. Заработанные деньги направлялись не на покрытие расходов бюджета по оплате коммунальных услуг, а на премирование работников. Всего в бюджет не восстановлено более 700 тысяч рублей. К ответственности привлечены 14 работников учреждения. Приняты меры по возврату незаконно расходованных средств. И последнее. В рамках праздничных мероприятий, посвященных 1007-летию города Бреста и дню его освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в городе прошла благотворительная акция «Мы родились в один день». Инициаторами и организаторами мероприятия выступили представители Совета лидеров молодежи и активистки Ленинской районной организации «Белорусский союз женщин». В 11-й раз общественники посетили Брестский областной роддом, чтобы поздравить женщин, родивших детей в праздничные для города дни. Молодым мамам вручили памятные подарки и выразили искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Добрый вечер, меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». На календаре у нас среда, значит, в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперт». И поэтому прямо сейчас я незамедлительно и сразу представляю наших гостей в эфире. Итак, сегодня со мной в студии начальник отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД администрации Ленинского района города Бреста Александр Поздняк. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: И старший оперуполномоченный управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облсполкома Глеб Ковалевич. Здравствуйте, Глеб.
3: Здравствуйте.
1: Итак, первый вопрос будет таким. Скажите, пожалуйста, изменилась ли как-то статистика киберпреступлений и мошенничества в Брестской области в этом году? И насколько серьезной стала проблема вовлечения в эти схемы детей?
2: Да, у нас статистика с 23-го года нас радует. Количество киберпреступлений снижается уже от года к году. На данный момент, в текущем периоде, уже зафиксировано снижение на 12%. Но имеется тревожная тенденция вовлечения детей. Так, у нас имеется рост вымогательств, совершенных в отношении детей. И недавно подростки стали сами киберпреступниками, так скажем, что не может нас не настораживать, и милиция принимает все необходимые меры для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию, защитить наше самое дорогое, что у нас есть.
1: Итак, вот было выше сказано, что дети становятся не только жертвами, но и соучастниками. А вот с какими трудностями сталкиваются оперативники, когда в деле фигурирует несовершеннолетний, который сам не до конца еще понимает, что он уже участвует в преступлении?
3: Одной из трудностей стоит назвать то, что с ребенком, в принципе, трудно найти общий язык. То есть он зажат, ему тяжело рассказать все обстоятельства произошедшего, в связи с чем уходит самое важное – это время, когда мы можем оперативно среагировать и оказать содействие. Как правило, дети легко идут на влияние телефонных мошенников и передают денежные средства своих родителей третьим лицам.
1: Итак, спасибо большое. Но, в принципе, вот вектор нашего сегодняшнего разговора уже обозначен. Если, дорогие друзья, у вас есть вопросы к нашим экспертам, то, пожалуйста, задавайте их, и мы постараемся компетентно и своевременно на них ответить. Пока небольшая музыкальная и рекламная пауза на радио Брест. Оставайтесь с нами.
4: Не падай.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши песни.

0: Слово эксперту.
1: Рубрика «Слово эксперту» на Радио Брест продолжается. Тема наша сегодня – мошенничество, и в том числе в киберсфере. Сегодня мои гости – это начальник отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД администрации Ленинского района города Бреста Александр Поздняк и старший оперуполномоченный управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облсполкома Глеб Ковалевич. Итак, мы продолжаем. Вот, Александр, поясните для родителей такую техническую сторону, где именно в интернете чаще всего мошенники вербуют подростков. Это соцсети, игровые чаты, мессенджеры. И какой первый крючок они используют? Это, ну, может быть, бесплатная игровая валюта, выигрыш или все же угрозы и запугивание, как пишут в новостях во всех пабликах?
2: Вопрос очень хороший. Тут надо разобраться в цель мошенника, потому что если мы берем, когда жертвой становятся наши несовершеннолетние, то здесь мошенники чаще всего используют соцсети, в особенности TikTok им полюбился, где рекламируют условное альтернативное приложение Telegram, где можно смотреть, кто тебе что хотел написать, но стер. Или же бесплатная игровая валюта в том же Roblox. Дети на это ведутся и зачастую переходят в Telegram-чат с человеком, ссылка на которого указана в описании профиля в ТикТоке. А этот злоумышленник уже просит выйти из учетной записи iCloud и зайти в учетную, в которую он попросит, и после этого блокирует телефон, например. Либо же после того, как написали в Telegram, списались, просит сообщить данные паспортные родителей. И после этого начинает пугать уже. Но, исходя из практики, вот запугивание в части, как мы в новостях видели про вооруженные силы некоторых стран, мы на территории Республики Беларусь такого, насколько мне известно, не было. Это больше характерно для Российской Федерации, и там действительно такое происходит. Но при этом не стоит расслабляться, надо всегда детям объяснять, что в интернете очень много неправды. И очень много кто может желать зла и таким образом склонять к действиям необдуманным детей. Поэтому всегда надо объяснять детям, что в случае чего, если страшно, если что-то случилось, сразу обратиться к родителям. Родители всегда помогут.
1: Да, вот такая картина, современный мир. Если 20 лет назад детей нужно было учить чистить зубы и другой личной гигиене, то теперь обязательно становится гигиена еще и цифровая. Ну а мы продолжаем. Итак, Глеб, существует новая тревожная схема, когда мошенники убеждают детей отдавать сбережения родителей. Быть может, ну, как пример, один ребенок прячет ключи от квартиры, а другой их забирает или выносит ценности. Вот как злоумышленникам удается убедить ребенка пойти на такое? Ведь, в принципе, тут уже где-то явно становится понятно, что это уголовно наказуемое деяние.
3: Но стоит отметить, что, в принципе, схема, которую используют мошенники, она не отличается от той, которую они использовали при обмане совершеннолетних лиц, то есть престарелых граждан, лиц среднего возраста. Они все так же могут, допустим, позвонить и представиться представителем телефонного оператора, сказать, допустим, тому же самому ребенку: сейчас тебе придет код, назови мне его, пожалуйста. Ребенок в это верит, ничего не подозревая, называет этот код, звонок прекращается, и затем ему поступает звонок уже с другого номера телефона, якобы сотрудника милиции, сотрудника комитета госконтроля, сотрудника безопасности банка и так далее и тому подобное. И уже этот человек объясняет, что из-за того, что ты предоставил код, у твоих родителей будут проблемы. То есть их могут посадить в тюрьму и так далее и тому подобное. Ребенок, естественно, переживает, очень волнуется за своих родителей и идет на контакт с этим человеком. То есть далее человек выманивает у него информацию о том, где находятся денежные средства родителей. Как мы все понимаем, наши дети знают, где находятся наши денежные средства, естественно. Вот, просит ребенка эти денежные средства собрать и уже в дальнейшем передать их другому человеку.
1: То есть, как пример, вот одна из последних новостей.
3: Да, в качестве примера можно привести, допустим, в Бресте буквально недавно ситуация была, когда девочка 9 лет, ей позвонили мошенники, как я и говорил, от имени телефонного оператора, отправили ей код, она его назвала, И девочка под их влиянием взяла у мамы денежные средства в сумме 40 тысяч белорусских рублей в эквиваленте и передала их другой девушке, уже 24 лет, которая также находилась под влиянием телефонных мошенников.
1: То есть вот такая ситуация. Ну что ж, предупрежден, значит вооружен. Оставайтесь с нами и на наших волнах, потому что наша сегодняшняя информация, тема нашего сегодняшнего разговора актуальна, и не стоит думать, что она может просто так кого-то коснуться, а вас лично нет. Это все важно.
0: Радио

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 12-14, днем 28-30.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наши песни.

0: Слово эксперту.
1: Итак, мы продолжаем рубрику «Слово эксперту». Я напоминаю, что сегодня со мной в студии начальник отделения по противодействию киберпреступности и криминальной милиции УВД администрации Ленинского района города Брест Александр Поздняк и старший оперуполномоченный управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облсполкома Глеб Ковалевич. Продолжаем разговор. Итак, тема нашего нынешнего выхода – это защита и красные флаги в борьбе с мошенниками. Глеб, давайте дадим родителям некие четкие алгоритмы. Если ребенок сидит в телефоне и вдруг начинает скрывать экран или взволнованно переписывается по ночам, это вообще звоночек. Что делать в такой ситуации? Сразу забирать телефон, ругать или садиться, разговаривать, объясняя схему мошенников?
2: Я считаю, что не стоит забирать у него телефон, не стоит его как-то ругать, кричать на него. Нужно нормально сесть с ребенком и поговорить. Объяснить самое основное. Это то, что ребенок в принципе не может решать какие-либо вопросы со взрослыми, незнакомыми взрослыми, по мобильному телефону. То есть какие-то звонки из банка, под сотовых операторов и так далее и тому подобное. Все это только через родителей. То есть раз объяснить, поступает звонок от незнакомого взрослого. Нужно сказать этому взрослому просто: я вас не знаю, говорить с вами я не буду. Звоните либо маме, либо папе. То есть ребенок, как я сказал выше, не должен решать какие-то вопросы со взрослыми. Это фундаментальное правило противодействия именно мошенникам. Так, конечно, тоже стоит рассказать детям, чтобы они понимали, как они, мошенники, действуют, как они сбрасывают эти коды, просят предоставить персональные данные, спрашивают, где деньги, чтобы дети понимали это и не верили непонятно кому.
1: А вот, Александр, у нас в эфире не раз звучали предупреждения, что сотрудники банков и милиции никогда не просят коды из СМС и не предлагают перевести деньги на безопасный счет. А как быть с несовершеннолетними? Ведь они, вот только что говорили выше, эти правила знают не всегда. Может быть, стоит какой-нибудь семейный пароль ввести, чтобы ребенок мог проверить, действительно ему звонит родственник или это мошенники, да, при помощи еще и дипфейк.
3: Стоит отметить, что Глеб правильно сказал, что в первую очередь объяснить, что никаких вопросов с банковскими учреждениями, либо какими-либо еще взрослыми не решать такие. Но имеются положительные примеры, когда в Российской Федерации, опять же, женщине поступило сообщение голосовое, якобы от ее сына, его голосом, созданное нейросетями, о том, что нужно срочно перекинуть деньги. Женщина спросила кодовое слово, и на этом мошенник посыпался, сказал: да какое кодовое слово, там надо срочно, очень-очень срочно. Женщина не поверила и таким образом уберегла себя от мошенников. Да, кодовое слово — это хороший вариант, но ребенок в стрессовой ситуации может его не вспомнить. При этом здесь стоит отметить, есть функция в приложениях некоторых — родительский контроль. В телефон можно установить родительский контроль. Можно запретить входящие вызовы в мессенджерах от незнакомых номеров, таким образом обезопасив себя и ребенка от большей части мошеннических звонков. Также у нас сейчас в Республике Беларусь прорабатывается законопроект о самозапрете на кредиты, а также о частичном самозапрете на совершение операций, то есть через доверенное лицо можно будет переводить. И таким образом мы рассчитываем на то, что и как молодое наше поколение, так и более старшее поколение мы сможем обезопасить от мошеннических действий.
1: Ну, звучит как весьма и весьма рабочая схема. Будем надеяться, что будет это именно так. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого, прям совсем скоро у нас рекламная и музыкальная пауза. Мы же совсем-совсем скоро вернемся с самыми дельными советами, как избежать мошеннических действий.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: или передал данные, ну не только ребенок. Скажите, пожалуйста, алгоритм первой помощи для родителей, не только родителей, что нужно вообще сделать в первые 5 минут, дабы минимизировать ущерб?
1: Ну, самое первое, что нужно сделать в такой ситуации, это набрать на 102 и сообщить о сложившейся ситуации, что произошло, где произошло и куда ехать, куда бежать. Вот, благодаря, чем раньше человек обратится, тем действительно шанс возврата денег и минимизации ущерба возрастает, причем кратно. Бывали случаи, когда человек обращался через полчаса после перевода денег, и мы успевали останавливать денежные средства. Бывали случаи, когда человек приходил спустя полгода, вот такой: я понял, что я попал на мошенников, полгода назад перевел деньги, верните мне, пожалуйста, деньги. А деньги уже за границей, как полгода. Поэтому в данной ситуации в обязательном порядке не надо искать свои там паспорт. Ну, в милицию можно и без паспорта обратиться. В первую очередь сообщить о произошедшем на 102, чтобы милиция успела среагировать на это и минимизировать как-то ущерб.
0: То есть время как... А вот были такие примеры, вот вы говорили, что успевали, может, есть примеры такие поярче, да поконкретнее, люди любят большие суммы.
2: Да, в качестве примера можно привести одну ситуацию. Буквально недавно девушка молодая, 20 лет, под влиянием мошенников собрала денежные средства своих родителей, затем на такси поехала в город Березу, там у женщины еще забрала денежные средства, и в сумме на руках у нее было 115 тысяч белорусских рублей в эквиваленте. С этими денежными средствами она поехала в сторону Минска, также на автомобиле такси, но благодаря тому, что женщина, которая передала ей деньги в Березе, вовремя сообщила в милицию, милиция смогла оперативно отреагировать и перехватить эту девушку по пути ее следования. Соответственно, денежные средства были возвращены.
0: То есть вот так. На самом деле, чем быстрее, тем лучше. А еще лучше, конечно же, не вестись, быть цифрово грамотными. Конечно же, никогда не вестись на уловки, предупреждать об этом своих близких. Благодарю наших сегодняшних гостей за эфирную встречу. Надеюсь, что эта информация сделает наш мир, нашу Брестскую область хоть чуть-чуть, но безопаснее. Напоминаю, что сегодня со мной в гостях были начальник отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД администрации Ленинского района города Брест Александр Поздняк и старший оперуполномоченный управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облсполкома Глеб Ковалевич.
3: Слово эксперту. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в режиме видеоконференц-связи участвует в заседании Президиума Совета Министров. Ключевая тема обсуждения – вопрос о проектах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год. Органы прокуратуры Брестской области за первое полугодие направили в суды 117 заявлений о признании информационной продукции экстремистскими материалами. Об этом сообщили Белта в службе информации прокуратуры Брестской области. Направлены заявления о признании информационных источников экстремистскими, 34 страницы в социальной сети Instagram, 24 аккаунта в соцсети TikTok, 23 аккаунта в Threads, 8 интернет-сайтов, 7 аккаунтов в соцсети Facebook, 6 аккаунтов ВКонтакте, 6 каналов на видеохостинге YouTube, 5 телеграм-аккаунтов, 3 аккаунта в соцсети X, 3 канала мультиформатной платформы Дзен, а также 2 мобильных приложения. Надзорная работа по противодействию распространению на интернет-ресурсах экстремистской информации продолжается.
0: Новости.
1: Онлайн-заказ широкого перечня социальных услуг доступен белорусам через портал социальной защиты. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве отметили, что граждане могут записаться в режиме онлайн к специалистам любого соцучреждения, например, территориального центра социального обслуживания населения, фонда социальной защиты населения или департамента госинспекции труда в удобное время. Также через портал можно заказать другие социальные услуги, например, услуги сиделки, соцработника или няни, в том числе для родственников или соседей. Кроме того, о невыплате зарплаты или пособий можно сообщить в чат-бот для экстренных сообщений. Новости компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azsbelarusneft.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.09 на наших эфирных. Что ж, дорогие друзья, рад вновь вас приветствовать на наших волнах. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. И ближайшие два часа мы вместе с вами. Все ради только хорошего настроения, прекрасной дороги домой, ну и прекрасной полезной информации. В этом часе расскажу, какое слово нужно говорить, чтобы деньги вернулись после покупки. Причем вернулись, можно сказать, сторицей. Ну, это из разряда эзотерики. А также совсем скоро новости из мира кино. Какая новогодняя франшиза может вернуться уже совсем скоро? Слухи об этом уже ходят. А что в музыкальном эфире? Совсем скоро Дэнни Соседо with Reese и If Only You. Трех уранию к этой године музычная композиция «Вода». Вот она, Насти Краушенко. Ина и Рехаб, I'll be waiting, буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках, так что не пропустите.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: В 17:23 на наших эфирных новости из мира кино, новости из мира звезд и киношных, как говорится, слухов. И, не хотелось бы домыслов, потому что история очень даже интересная. Просто речь, несмотря на жаркую погоду, пройдет о весьма и весьма зимней новогодней истории. Появился слух, что Дисней активно ведет переговоры с Маколеем Калкиным о его возвращении к роли Кевина Макаллистера в новом фильме по франшизе «Один дома». Инсайдеры сообщают, что компания может предложить актеру реализацию его собственного авторского проекта в обмен на участие в перезапуске культовой комедии. По оригинальной задумке самого Калкина в продолжении ловушки будет расставлять не он сам, а его сын Кевина. Руководство студии крайне заинтересовано в возвращении звезды оригинальной дилогии 90-х и 92-х годов. Дисней готова даже пойти на значительные уступки, включая финансирование личной авторской картины актера, лишь бы он согласился на новый фильм «Один дома». Сам Маколей Калкин ранее уже делился своей концепцией сиквела в беседе с изданием People. Насколько серьезно говорил 45-летний актер, пока понять сложно. Маколей Калкин, кстати, снялся в двух классических частях франшизы под руководством Криса Коламбуса. Остальные же фильмы серии он пропустил. В последние годы актер стал все чаще светиться на экранах. Он появился в сериалах «Американская история ужасов», «Праведные Джеймс Стоуны» и «Fallout». Также актер иронично обыгрывал свой культовый образ в рождественской рекламе Google 2018 года, где показал, как повзрослевший Кевин пользуется современными гаджетами для защиты дома. Студия Disney уже пыталась перезапустить франшизу как раз-таки без участия оригинального состава. В 2021 году на стриминге Disney Plus вышел фильм «Один дома» с Арчи Йейтсом в главной роли. Однако проект был прохладно встречен критиками, так и зрителями, набрав множество негативных отзывов за попытку копировать оригинал без его души. Студия, конечно, пока не комментировала утечку о возможной новой части с Маколеем Калкиным, но все же очень даже интересно будет посмотреть, потому что это что-то такое все-таки родное, все-таки такое цепляющее за душу. А все почему? Да потому что это та самая отсылка к нашему с вами детству. Ладно, хватит ностальгировать, давайте лучше поговорим о будущем, а точнее о том, что будет в ближайшие сутки по части погоды. А вот эта информация в самой середине часа.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 12-14, днем 28-30.
2: Реклама.

0: Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
4: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Покупать различные вещи, лакомства или просто тратить суммы на все, что захочется, но при этом, чтобы в кошельке деньги все равно не сокращались, а даже наоборот. Ну, не мечтали. Да, естественно, что для этого нужно серьезно работать, но, оказывается, не только на работе. Как отмечают эзотерики, важно помнить и про правильный настрой, который поможет приумножать купюры. Специалисты уверены, что слова играют очень важную роль в нашей жизни, а значит, что их всегда надо подбирать с особой аккуратностью. К примеру, есть слова, которые обладают мощной энергией. При этом, если их произнести с определенным посылом, то черная полоса не заставит себя ждать. Ну вот что это за слова? Тут все просто. В этот список входят бедность, нищета, ненависть, ну и тому подобное, вы догадались. Но при этом стоит помнить, что есть и такие слова, которые обладают именно позитивной энергией. Их стоит чаще повторять в своей речи. К примеру, некоторые слова могут улучшить финансовое положение. Проговаривать их следует именно в процессе покупок. В первую очередь стоит отметить слово «покупаю». Оно имеет положительную энергетику. А вот слово «взял» лучше забыть, если речь идет про вещи, за которые были отданы деньги. Поскольку слово «взял» имеет негативную окраску, ассоциируется с какой-то ношей, тягостью, а также тем, что эту вещь, раз уж взяли, то придется отдать. Для положительной энергии, которая привлечет деньги, можно чаще говорить о своем положительном отношении к финансовому благополучию, о своих желаниях, которые можно осуществить при помощи приличного банковского счета. Вот такие небольшие наблюдения от эзотериков. Слово «покупаю» говорим, слово «взял» не говорим. Но вот, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ведь с финансами это тоже работает. Пусть всем всего хватает на счастье.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 17.53 на наших эфирных, и мы продолжаем, дорогие друзья, это последние минуты этого часа. Встретимся мы с вами уже в следующем часе, а там масса интересной, самое главное, полезной информации и всего-всего-всего самого интересного. Кстати, информационный следующий час открою не я, а моя коллега из отдела новостей Мария Демчук. В выпуске вы узнаете, как агрогородок «Жемчужный» Барановичского района приближается к областному празднику «Дожинки». Что нового ждет Кобринскую центральную районную больницу в результате модернизации? Об этом и не только. Более подробно вместе с Марией Демчук в самом начале следующего часа. Поэтому не пропустите все самое актуальное и самое свежее. Оставайтесь с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в режиме видеоконференц-связи участвовал сегодня в заседании Президиума Совета Министров. Ключевая тема обсуждения – вопрос о проектах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год. На Брещине жатва набрала оптимальные темпы. На сегодняшний день убрано 46% зерновых и зернобобовых культур, без учета кукурузы, гречихи и проса. Намолочено 638 тысяч тонн зерна при средней урожайности 40,5 центнеров с гектара. В лидерах по темпам жатвы Каменецкий и Столинский районы, где обмолочено свыше 60% зерновых и зернобобовых. В Брестской области продолжают работу мобильные группы по предупреждению возможных факторов, замедляющих уборку. Компанию. Сегодня группа посетила Жабинковский район, где уборка зерновых колосовых уверенно преодолела экватор. Как отметил главный государственный инспектор Комитета государственного контроля по Брестской области Андрей Гарбар, примерно через неделю зерновые и зернобобовые, без учета гречихи и проса, в жабинковских хозяйствах рассчитывают обмолотить. Инспектор подытожил, что поручение президента организовать работу на высоком уровне в районе выполнено. В Малорицком районе сегодня прошел заключительный этап командно-штабных учений – сбор с руководящим составом органов военного управления территориальной обороны. В нем приняли участие председатели исполкомов и их заместители, должностные лица, отвечающие за вопросы территориальной обороны, военные комиссары городов, районов Брестской области. Участие в подведении итогов плановых учебных сборов принял заместитель главы области Александр Максимчук. Военный комиссар Брестской области Александр Самаревич отметил, что цели и задачи таких сборов – напомнить председателям райисполкомов и их заместителям, которые отвечают за территориальную оборону, о новых методах и способах ведения вооруженной борьбы.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Свободные экономические зоны Брест и Сугд подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Брестской СЭС. Соглашение предусматривает расширенное взаимодействие в области привлечения инвестиций, создания совместных предприятий и развития производственной кооперации, а также обмен опытом в сфере управления свободными экономическими зонами, говорится в сообщении. Также в рамках контактно-кооперационной биржи состоялись B2B-переговоры. Как отмечается, встреча прошла в формате открытого диалога. Представители СЭС Брест ознакомили потенциальных бизнес-партнеров с преимуществами работы в статусе резидента, инвестиционном климате и мерах поддержки бизнеса, а также ответили на вопросы участников контактно-кооперационной биржи. Агрогородок «Жемчужный» Барановичского района преображается к областному празднику Дожинки, который состоится 5 сентября. Новый облик приобретает Жемчужнинский сельский дом культуры, школа, детский сад, футбольный стадион, амбулатория, жилые дома. Проводится реконструкция дорожно-транспортной сети, тротуаров, дворовых территорий. Также в «Жемчужном» ведется перекладка сетей водопровода и строится новый водозабор. В деревне Новая Мышь масштабные перемены коснулись аграрного колледжа, где обновился фасад и идет ремонт мастерских и автодрома, благоустраивается территория. Радует новым фасадом местный сельский дом культуры и детская школа искусств. Обновляется и парк в деревне, который планируется сделать изюминкой этого населенного пункта. Кобринская центральная районная больница переживает модернизацию. Недавно завершился ремонт в травматологическом отделении. Работы по созданию более комфортных условий для пребывания пациентов длились 2 месяца. В связи с тем, что многие пациенты отделения испытывают трудности с передвижением, особое внимание уделили созданию безбарьерной среды. Расширены дверные проемы с целью более удобного прохождения через них каталог, просторнее стала душевая, в санузлах появились специальные поручни. Передвижной рентген-аппарат будет способствовать более качественному оказанию медицинской помощи. Коечный фонд отделения составляет 40 койко-мест. С военнослужащими 111-й гвардейской артиллерийской бригады проводится двустороннее тактическое учение. Оно направлено на повышение полевой выучки, слаженности расчетов и готовности бригады к выполнению задач по предназначению. В ходе учения брестские артиллеристы отрабатывают вопросы скрытого перемещения подразделений по пересеченной местности, противодействия БПЛА условного противника и выполняют огневые задачи с боевой стрельбой из штатных артиллерийских орудий. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: А любовь, она такая, она всегда побеждает, потому что именно на любви все в нашем мире и строится. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайший час мы вместе с вами узнаем о белорусском исполнителе в рамках рубрики «Слух и наших». Кто это будет, прямо сейчас не скажу. А также посмотрим, куда приведет нас сегодня стрелка нашего радиокомплекса. Об очередной достопримечательности обязательно совсем скоро, буквально через несколько музыкальных композиций, вам поведаю. Кстати, о музыкальных композициях. Что нас ожидает совсем скоро? Это «Oceana» и «Endless Summer». Чуть пораньше «Vet Stays» Левицкая «No Looking Back». Милки, Just The Way You Are от Дэвида Гетты в ремиксе. Совсем скоро через композицию и рекламу уже здесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: 10% плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.23 на эфирных. Продолжаем. Это рубрика «Радио Компас». Давайте посмотрим, куда же его стрелка укажет сегодня. Сегодня она далеко нас не отправляет. Как раз таки мы отправляемся в центр Бреста. Вот наверняка, когда вы принимали гостей, уважаемые брещане, проходили по улице Советской и ныне Дзержинского, также там находили очень интересную такую достопримечательность. И вас спрашивали, что это вообще, как это называется, этот памятник или памятник ли это вообще. И хотя объяснить. Вот сегодня я немножко расскажу эту городскую легенду, что же это такое. Многие жители Бреста замечали необычный объект в центре города. Средь бела дня молодой человек пытается проникнуть в окно второго этажа. Узнали? Рассказываю. Реальность как раз-таки прозаичнее. Это всего лишь манекен, созданный коммерческой организацией. История его появления связана с романтическими событиями, которые происходили в начале 20 века. В доме 21 по улице Кривой, ныне это улица Дзержинского, проживала семья Вуйчик, офицер польской армии Анджи и его красавица-жена, которая была младше супруга более чем на 20 лет, Вацлава. Однако вскоре после замужества Вацлава стала заглядываться на молодого балагура и, как говорили, похитителя женских сердец Георгия. Затем легкая интрижка переросла в настоящую любовь между молодыми людьми. Встречались влюбленные под покровом ночи, когда Анджи отдыхал на первом этаже, а Георгий пробирался на второй этаж с помощью водосточной трубы и карниза. Но все тайное рано или поздно становится явным. Муж Вацлава узнал о молодом сопернике, и однажды, когда юноша забирался к любимой, Анджи выстрелил ему прямо в сердце. Георгий умер на месте. Вацлава на следующий день приняла яд. Вот такая трагическая история. Вокруг дома, который теперь находится на улице Дзержинского, всегда ходило много легенд, но самое романтичное, согласитесь, именно это о Георгии и Вацлаве. Жители дома говорят, что часто видят духов молодых людей. Ну, правда ли это или нет, но все-таки городская легенда, она существует. Кстати, может быть, в вашем городе существуют такие же городские легенды, о которых мы не знаем. Обязательно пишите их нам на наш студийный Viber. Проверим, узнаем, выясним даже с научной точки зрения. Потом обязательно расскажем легенду вашего города, какую-нибудь именно в таком духе, в наших следующих выпусках «Радио Компаса».
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью 12-14, днем 28-30.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, вот уже последние минуты этого часа, а это значит, что пора мне уже подводить итоги нашей трехчасовой эфирной встречи. Ну что ж, я первое, что здесь хочу сделать, это, конечно же, поблагодарить наших дорожных корреспондентов. Спасибо за свежую, точную, актуальную информацию с дорог города.

0: Выходные обещают быть не то что теплыми, а весьма и весьма жаркими, поэтому это тоже немаловажно радостный фактор. Ну что ж, с вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока. До завтра.
1: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С 1 августа в рамках госпрограммы развития демографического потенциала начинается выплата единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей, обучающихся в школах, проинформировали в Брестском горисполкоме. Получить помощь могут родители, зарегистрированные в Бресте. Если дети учатся в школах города, выплата будет произведена автоматически на основе списков из учреждений образования. Если дети учатся в школах других населенных пунктов, необходимо лично подать заявление по 31 августа. Подробная информация по телефону 57-49-58. В Брестском горисполкоме прошло сегодня заседание комиссии по охране труда под руководством первого заместителя председателя горисполкома Юрия Климаховича. В повестке дня было 4 вопроса, которые касались несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам, произошедших в организациях Бреста в феврале, апреле и мае этого года. По каждому из них выработаны дополнительные меры профилактики, чтобы не допустить повторения трагедий.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Национальная платформа опросов «Меркование Бел» запустила специальную электронную анкету для изучения мнения гонцевчан. Онлайн-опрос является полностью анонимным. Все полученные данные организаторы используют в обобщенном виде. Респондентам предлагается ответить на 28 вопросов, касающихся ключевых сфер жизни и благоустройства города. Жителей Ганцевичей приглашают принять участие в социологическом исследовании по развитию райцентра, высказать свои предложения и повлиять на будущее Ганцевичей можно до 16 августа. И последнее. В Пинске стартовал 22-й республиканский турнир по теннису памяти Якова Маркмана. Сегодня на открытых кортах города начались соревнования среди юношей и девушек в трех возрастных категориях – 12, 14 и 16 лет. Всего на турнир заявилось более 60 юных теннисистов. Соревнования продлятся несколько дней. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеера Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

меня появись, мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Радио Брест. Зорки говорять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазирнуть у будущую и доведаться, что подрихтовали нам зорки на завтра, на четверг 30 липеня. Завтра у гороскопе головным трендом будет назапашивание у любых видах. Нехай это будет думка о покласти гроши в банк, купить нерухомость, або просто навод подшать сбирать марки. Не супротивляйтесь этому, але не денешайте с гаражки. Лепш откладите коншатковое решение на потом. А кроме того, завтра вы можете быть схильные до омородливости, якая мяжуя с апатой и лянотой. Зрешты, на фоне пассивности у глыбинях вашего организма избирается могутный зарад энергии, який может вырваться на поверхню у любую хвилину. Так что, коли вы завтра трапите у критичную або ауральную ситуацию, будьте уполнены, а для ноты не застанется и следуя вы издевите усих своей активностью. А вось, яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра зорки раяць авіну погрузиться у фантастичный свет виртуальной реальности. Каб пачаць подорожжа у матрицу, авіну достаткова открыть цікавую книгу або купить билет на фильм. Яркое уявление, яким наделяя авіна завтрашний день, зробить усё остатнее. Авен атрымае заправдное задовольнение, сузіраючы не існуючы, але такі реальный свет. Гэта дапаможа яму адпачыць ад звычайных справ и зарадзіцца позитивной энергией. Тым больш, что до вырашэння конкретных задач день яго ўсё роўна не схіляе. Заутра зорки не раяць тельцу браться за любые справы, где он вымушен спадзяваться на інших. Вольно або мимо воли люди здольные его подвести. Гэта тычыцца любых задач и пытанняў, якія тельцу заутра прыйдзецца вырашаць. Няхай гэта будуць рабочыя ці асабістыя. Каб справы на протягу дня ішлі гладка, тельцу неабходна спадзявацца толькі на одного человека на свете, на сябе самога. Ну а проекты, якія патрабуюць зладжаных калектыўных дзеянняў, лепш адкласці на потым. Завтра близняты рызыкуюць стаць аб'ектам нападак і прыдзірак. У першую чаргу гэта тычыцца далёкіх знаёмых і калегу. Аднак не выключана, што нават ад каханага чалавека або лепшых сяброў блізнятам заўтра прыйдзецца выслухаць сваю порцыю крытыкі. Магчыма, хто-небудзь будзе незадаволены словамі блізнят, знешнім выглядам або прадуктыўнасцю працы. Хто б гэта ні быў, ён пра гэта пашкадуе. Калі блізнят заўтра як след раззлаваць, яны не палезуць за словам у кішэню і здолеюць даць адпор крыўдзіцелю. Заутра зорки проотказывают раку выдатный день, коли он здольны демонстровать усім свои лидерские якости и пераможный настрой. При этом, чем больше складаностей будет на его шляху, тем лепш. Рак здольны увайсти в боевой азарт, прибираючи со шляху суперников и переодолевающий перешкоды. Зорки раяць раку завтра взяться за тые справы, у яких он бачит самый великий потенциал. Его энергичность и метанакированность допомогут ему зарабить крок на сустрач поспеху. Але есть умова, у гэты день нельга поддаваться негативу. Тыву раздражнению, інакш уся ваша бурная энергія абернецца супраць вас. Заўтра адметныя рысы ў гараскопе льва можа стаць недахоп упэўненасці ў сабе і бясконцыя ваганні. З-за такога настрою льву заўтра будзе складана прыняць любое рашэнне. Калі ж сітуацыя запатрабуе ад яго імклівых дзенняў, леў рызыкуе завіснуць або здзейсніць неабдуманы крок. Каб гэтага не адбылося, заўтра яму неабходна захоўваць сабе ў руках, а лепш пазбягаць любых адказных крокаў. Заутра ситуация может примусить деву отмовиться от неких своих планов. Уговорка может исти про что заугодно, про планы на вечер, на отпочинок, на споткание, на ремонт. Коли гэта отбудется, зорки раяць деве смириться. Поступившийся чимсти заутра дева не пошкадуя, с часом гэта здольна наблизить ее до мэты и забеспечить поспех. А вось чаго деве докладно не варто робить, дык гэта скардится на свои проблемы іншим. Памятайте, 90% людей ваши проблемы не цікавыя, а остатние 10% рады, что яны у вас есть. Это был гороскоп для знаков первой половы зодиакального кола. Остатние почуют свои предсказания после невеликой музычной паузы.
0: Зорки говорять.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая,

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одинаковые.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 27-29. В Бресте ночью от 12 до 14, днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Максайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичах.

Этот день начался с тобой, за окном проливной, а мы под проектом думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

радио Брест.

0: Слушай наших.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Наша музыка.